каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

0: НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Лучшее интернет-радио на Дону.
0: Мы работаем для вас круглосуточно.
2: Левый, левый, левый берег Дона.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

Вы слушаете радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Душевное радио для хороших людей.

Золото холодное луны, запах олеандра и левкоя. Хорошо бродить среди покоя голубой и ласковой страны. Далеко далече там Багдад, где жила и пела Шахразада. Но теперь ей ничего не надо. Отзвенел давно звеневший сад. Призраки далекие земли поросли кладбищенской травою. Ты же, путник, мертвым не внемли, не склоняйся к плитам головою. Оглянись, как хорошо кругом, губы к розам так и тянет, тянет. Помирись лишь в сердце со врагом, и тебя блаженством ошафранит. Жить так жить, любить так уж влюблен.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее радио нашей страны.

0: жанров и стилей.
1: Не ты, а твой город к себе меня летом однажды позвал.

ожидал. Со мною в тот вечер одна лишь гитара тихонько была. Не жди нашей встречи, мы больше не пара, любовь умерла. Не я, а мой город тебя позабудет, как сон без картин. Тебя он в свой холод ждать больше не будет. Теперь ты один.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувенира музыкального доставку. Милости просим. Пишите нам по номеру WhatsApp +7 928 165 95 88.

0: В Донском регионе 6 часов.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

0: это...
1: Я люблю свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое, совсем свое.

0: Елена Бочкарева
1: и Кирилл Зорин
0: представляют проекты «Как молоды мы были»
1: и «Творческий портрет» на радио НВДА по вторникам в 18 часов по Москве с повторами в четверг в полдень.

все тайга вековая, сибирскому краю подруга. Там, где рельсы поют и шумит озорной ветерок. Поезд мальчик и девочка, поезд влюбились друг в друга. Но из разных они управлений железных дорог. Поезд мальчик и девочка, поезд влюбились друг в друга. Но из разных они управлений железных дорог. Когда он на восток, так оно непременно навстречу. И в любую погоду обоим придется идти. Через долгие тысячи верст, через утро и вечер, чтобы встретиться где-то примерно в середине пути.

встречи своей, да по минутам, да подлинно зная. Ведь изъезжено столько уже километров Илье. Но встречаясь друг с другом, они, как всегда, пролетают. Он по ветви своей, она по своей колее. Но встречаясь друг с другом, они, как всегда, пролетают. Он по ветви своей, она по своей колее. Тепловоз опять за собою состав увлекает. Исчезнут в дальней дали

сих пор, много зим, много лет, на мгновение встречаясь, эти двое готовы свой крест до конца пронести. Он во Владивосток, а она до Москвы отправляясь, ждут безумно коротких свиданий в пути. Он во Владивосток, а она до Москвы отправляясь, ждут безумно коротких мгновений свидания в пути. Ждут безумно коротких мгновений свидания.

Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем круглосуточно везде, в любое время суток и в любую погоду при наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион «Ростовская область», город «Ростов-на-Дону». И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95 88 вы также можете присылать свои претензии, пожелания, предложения, конструктивную критику, а также оставлять свои музыкальные заявочки, приветы и поздравления в отведенное для этого время. Чтобы быть в курсе свежих новостей радио НВДА, узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.

Рую. Отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин

моя, рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит.

звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли

0: ясною природа сквозь сон встречает утро года.
1: Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна».

от холодов. Весне красне все очень рады. Долой, пора снегов и льдов. Привет, весенняя отрада, весенняя кобель, привет! Приветик, солнце золотое, привет, весенний цвет, рассвет, мечта и счастье неземное. Повсюду нега разлилась, тепла, любви и нежной страсти. Жизнь будто снова родилась, прочь гонит снег, пургу, ненастья. Вот так неделя нынче, сказка, зима с весной встречаются. Преображения, яркие краски, гулянья начинаются. Тут скоморохи и петрушка, тут песни, пляски, хоровод. Звучит задорная частушка, с горы катается народ. Долой смущенья и стесненья, тут игрища на все лады, на вкус любой и предпочтенье. Скучать не будешь, выходи! Какая вкусная неделя! Блины, любимые блины! Мы долго, вкусно, много ели с тарелок и сковороды. Сожжем мы чучел из соломы, друг другу снова все простим. Всех с масленицей, с жизнью новой поздравим, вместе посидим. Здоровье, счастье и удачу во вкусный блинчик завернем, добавим радости в придачу, любви, мечты,

интернет-радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио НВДА. This is the best internet radio.

0: слушаете на радио НВДА.
1: Каждую пятницу в 23 часа на радио НВДА стартует программа «Ночная прогулка по Млечному пути». Если вы устали от забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

Погоди, я зажгу на минуточку в комнате свет. Погляжу на глаза твои, полные слез и обмана. Я устал от бессонных ночей и хочу слышать «нет». Как ни странно, наверное,

0: Thank you.
1: Спасибо. Господа, мистер Саша Фельдман. Золотая скрипка.

0: Творческая студия «Звукодеи».
1: Погружаемся в мир звуков вместе.
2: Каждую пятницу в 15 часов по московскому времени на радио НВДА.

0: В Донском регионе 9 часов.
1: Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

Снег тает, и бегут ручьи, все пробуждается от сна. Нам птицы с юга принесли мечту и веру в чудеса. Призывно, сладко так поют, зовя нас к солнцу в небеса. Покинуть здания влекут, открыв и души, и сердца. Маня теплом, надеждой, светом, выходит робкий солнца луч. Любовь он дарит, радость, в этом его призванье, там и тут. Кругом пьянящий аромат, и красок ярких хоровод, и пробужденью каждый рад. Цветочек, рыбка, весь народ. Пришла кудесница весна, нас ото сна всех пробудила, и реки счастье разлила, любовь и жизнь нам подарила.

Радио НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.

Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

Воскресенье – день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром и с хорошим днем. С хорошим праздничным днем.

часы зарей заиграли. Тихо летит черемухи цвет, свежестью веют вешние дали. Радость принес снова

0: самого утра оживленно на улицах наших городов, сел и деревень. Оживленно и весело, потому что у нас сегодня праздник. Мы голосуем за мирную жизнь, за радостный труд, за счастье наших детей. Сегодня праздник, а это значит, целый день будут улицы шуметь, будут песни и улыбки, будет хорошее настроение. И об этом со своей стороны позаботились и композиторы, и музыканты, и поэты, и артисты, на встречу с которыми многие из вас, друзья, непременно отправятся сегодня.
1: Ну, кто-то отправится в гости к артистам, а к кому-то артисты явятся сами, например, к строителям БАМа.
0: У микрофона доброго утра поэт Андрей Внуков.
1: Давайте сделаем так. Вы мне называете имя любого популярного певца, конферансье или просто артиста эстрады. А я вам, не задумываясь, отвечаю: да, да, он был на БАМе. Больше того, все это можно проделать наоборот. Я вам сначала говорю: да, он был на БАМе, а вы потом называете артиста. Пожалуйста, Иван Суржиков, Иосиф Кобзон, Галина Нинашева, причем все с доставкой на дом, вернее, к домам, где живут строители магистрали, а то и к палаткам. Вот назовите любую площадку, вплоть до вертолетной, и вы не ошибетесь. Здесь ступала нога артиста. На насыпи будущей дороги ступала, на дрезине ступала, на сцене клуба, вокруг которой не возведены еще стены, ступала. У изыскательского костра, естественно, на дне будущего водохранилища, а как же? Но тут уже естественный отбор на проходимость и пролетаемость. С роялем туда не долетишь, с электроорганом не включишься. Помню, большим успехом в отдаленных районах центрального БАМа пользовался мужской акапельный квартет Московской филармонии. Не надо никуда включать и ничем сопровождать, никаких инструментов. А еще запомнилось выступление в трехмесячном отроду поселке Кичера на западном БАМе, где трудятся посланцы 18-го съезда комсомола. Ну, буквально на наших глазах среди таежных сосен вырастала свежевыструганная эстрада. Ее первооткрывателями были женский ансамбль «Зори» и диктор центрального телевидения Анна Николаевна Шилова. Обычно на таких лесных эстрадах выступаешь, оживленно размахивая еловыми ветками или просто обыкновенным микрофоном. Но так легче думать, что отгоняешь комаров и прочую мошку. Но в этот памятный вечер молодые старожилы были удивлены скромным обилием и незлобивым натиском таежной комарильи. То ли артистов испугалось, то ли похолодало, так что, завершая выступление, я прочел зрителям такое свежеиспеченное двустишье. «Как хорошо, что вечера похолодали, и комары ни вас, ни нас не обглодали». Ну что больше всего ждут от артистов на БАМе? Хорошие песни и добрые шутки. Кстати, высшие точки юмора и сатиры находятся в районах строительства магистрали века. Вот взгляните на карту Амурской области, и вы без труда найдете гору Юмор почти километровой высоты и рядом почти двухкилометровые вершины хребта Эзо. Вот на какую высоту подняты юмор и сатира. Но что касается хорошей песни, то ее сюда привозят с собой лучшие мастера советского искусства. Посланцы всех искусств сегодня с вами. Их столько, что решить непросто нам. Кого сегодня больше здесь на БАМе? Артистов или тех, кто строит БАМ? На одного строителя, учтите, приходится, скажу, чтобы знали все, две скрипки, пол певицы, четверть чтицы и ровно 5/6 конферансье.

Среди певцов часто гостей БАМа и заслуженный артист РСФСР Иосиф Кобзон. Сегодня он ваш гость и споет для вас песню Алексея Семенова на стихи Александра Вратарева «Время любить».

0: правда ведь, друзья, трудно усидеть дома в праздничный день, когда и театры, и концертные залы, и эстрадные площадки ждут вас, своих зрителей. Мы, конечно, понимаем, что эти наши слова некоторые радиослушатели сопровождают вздохом сожаления, мол, а вот мы никуда пойти не можем, нам нашу Катеньку или Васеньку или Митеньку не с кем оставить. Но, друзья, это же дело временное, так сказать, издержки роста. Скоро ваш малыш подрастет, и вы смело можете брать его с собой. А чтобы сегодня вы, временные домоседы, не скучали, мы подготовили специально для вас эту сценку. Действующие лица – бабушка, мама и внучек Женечка. В ролях – народная артистка РСФСР Людмила Шапошникова и заслуженная артистка РСФСР Надежда Румянцева. Что же касается внучка Женечки, то он хоть в сценке и участвует, но говорить еще не умеет. Борис Гуреев – «Устами младенца». Домашняя сценка.
1: Ой, кто это так смотрит? Кто это на меня смотрит такими глазенками? Как тебя зовут, а?
2: Скажи, Женечка, меня зовут Женечка.
1: Ну, что ж ты молчишь, а? Скажи, Женечкой меня зовут.
2: А кто это к нам пришел, Женечка? Скажи, кто к нам пришел, не знаешь?
1: Скажи, Женечка, знаю, это бабушка пришла. Узнаешь бабушку?
2: Скажи, узнаю, но с большим трудом. Бабушка, скажи, редко у нас бывает.
1: Скажи, Женечка, а бабушка чаще не может. Бабушка, скажи, работай.
2: Скажи, могла бы уже и не работать.
1: Скажи, а с какой стати, мамочка?
2: Скажи, с такой стати, что у бабушки внучек появился.
1: Скажи, не бабушка его заводила. У бабушки, скажи, не спрашивали.
2: Скажи, интересно ты, бабушка, рассуждаешь?
1: Скажи, а как еще бабушке рассуждать? Бабушка, скажи, меня любит, души во мне не чает. Но сидеть, скажи, со мной вместо тебя, мамочка, не намерена. А? Скажи, Женечка, скажи. Скажи, что бабушка сама мамочку воспитывала, и никто ей не помогал.
2: Скажи, скажи, тогда было другое время.
1: Скажи, да, другое. Тогда, скажи, меньше о себе думают.
2: Скажи, зато сейчас много о себе думают.
1: Скажи, смотря кто.
2: Скажи, бабушка, она у меня вообще, скажи, индифферентная.
1: Вот так и скажи, Женечка, бабушка Нина индифферентная, необщительная, некоммуникабельная. С Женечкой не сидит, пока папочка с мамочкой в кино шлёндрают. И нечего, скажи, ей намекать на возраст. Сами, скажи, такие будете. Скажи, лапочка моя, скажи, солнышко, скажи, миленькая.
2: Скажи, Женечка, я бы тебе, бабулечка, и не такое сказал, если бы говорить умел. Скажи, скажи, Женечка.

0: А сейчас, друзья, мы хотим пригласить вас в один сельский клуб. Правда, на концерт, организованный силами приезжих артистов, мы опоздали. Но воспоминаниями о нем с вами поделится один из зрителей, роль которого исполняет артист Валерий Золотухин. Итак, концерт для хора с патефоном. Юмористический монолог Александра Сиротина.
1: Значит, дело было так. Перед самым праздником приехали к нам артисты. Село-то у нас небольшое, но гостиница есть, в один этаж, с буфетом. В буфете пиво бывает. Но это до дела не касается, это я так, к сведению. Может, надо кому. Ну, приехали артисты. Мы, значит, билеты все раскупили, ждем вечера. Наши все вырядились. Девчата кто в джерси, кто в платках. Парни-то кто в цветных рубахах с абстракцией, кто в жилетах, кто с транзистором. Ну, значит, друг на дружку нагляделись, нафасились. Тут и свет погасили. Мы, конечно, дело захлопали. И тут, значит, на сцену вышел артист. Ну что ты? Снизу туфли вот на таком каблуке черные. Носки красные, штаны белые, на горле зеленая в горох бабочка. Ну, красота! Цветной телевизор. Ну, артист, конечно, дело поздоровался в микрофон и стал нам приветы передавать от артистов, от своего города и от себя лично. И все стихами. Что ты? Как это он умеет сразу стихи выдумывать? Потом, значит, зовет он на сцену музыкантов. Вышли парни, 4 штуки, одеты все в одно, без галстуков, нараспашку, но ремни красивые, красивые ремни. Взяли они гитары, что-то там включили, и тут такой от их аппаратов гул пошел. Потом что-то зашипело, забулькало, дернулось, и свет погас. Видать, замкнули они чего-то, или пробки полетели, а может, и еще что. Только началось тут самое интересное. Конечно, дело шум, свист, топот. Артист в бабочке успокаивает, мол, ничего, товарищи, в темноте, да не в обиде. И еще что-то не слыхать, микрофон-то не работает. Только слышно, артист спрашивает, нет ли в зале электрика? Зав клубом наша Валентина сорвалась с места искать. А артист в бабочке и говорит, чтобы мы не беспокоились и что концерт продолжается. Пока будут искать, значит, электрика, выступят артисты, которым не нужны ни свет, ни музыка, ни микрофон. О, как же, чтобы время зря не терять. Ну, все затихли. Тогда вышел кто-то читать стихи мужским голосом. Одно прочитал, мы похлопали. Другое, потом третье, а потом сказал, все, и ушел. За ним еще кто-то вышел весь в белом и запел женским голосом без музыки. И тоже сказала, все. И тут снова выходит этот, который в бабочке, и говорит... Сейчас, говорит, вы, товарищи, увидите фокусы. Тут народ зашумел. Что, мол, за фокусы в темноте? Это в темноте-то каждый может фокус показать. И тут вдруг наша Валентина выходит со свечками. В красивых таких подсвечниках. Это, говорит, от драм-кружка свечки остались. Так что, товарищи артисты, выступайте себе на здоровье. Но этот в бабочке и говорит, что, мало, артист-фокусник выступает всегда под музыку. И сейчас хочет тоже. И нельзя ли для него музыку организовать? А тут как нарочно, никто из наших пацанов в этот раз магнитофон в клуб не взял. Тут опять Валентина срывается и бежит за сцену. А потом, глядим, выносит весь в пыли патефон. Что ты? Я уж позабыл, как он выглядит. Память старины. Открывает, значит, она крышку, а сама говорит, мол, тоже из драм-кружка взяла, и что называется он, реквизит. Ну ладно, патефон есть. Иголка в нем тоже нашлась, а вот пластинка-то одна только. Валентина говорит, чтобы артисты, мол, не обижались, потому что это ария. Артистам-то деваться некуда. Этот в бабочке говорит, мол, ария так ария, и объявляет фокусника. Тот, значит, начинает свои фокусы показывать, а пластинка будто специально про него поет.

Что, мол, жаль, как жаль, как жаль, иголка стерлась, а то у нас, мол, еще кое-что осталось. Валяй, кричи, мы сами за место пластинки арию подпоем, уж выучили. Тут жонглер вышел, мы стали прихлопывать и недружно сперва затянули. Потом ничего, заладилось, даже красиво стало, как по радио. Артист, значит, кольца да мячики подбрасывает, а мы себе поем, да душевно так. Не знаю, как артистам, а нам понравилось. В конце сами себе захлопали. А потом я и говорю, давайте, братцы, чего-нибудь свое споем. Ну, сперва тут все засмеялись, а потом и запели стройно так, на разные голоса. Но тут еще песня не кончилась, свет зажегся. Это электрик пришел, новую пробку поставил. А как свет зажегся, так песня как бы и погасла. При свете-то оно вроде и ни к чему. Но артисты как закричат, пусть люди попоют, дайте послушать. Валентина пошла, свет выключила, и мы запели. Пелось-то больше давнее, которое уже позабывать стали, которое еще в детстве от бабок слыхали. Хорошо было, красиво. На сцене артисты сидят, слушают, а мы поем себе. И пели до тех пор, покуда свечки не догорели. Ничего, хороший концерт получился.

Киноафиша «Доброго утра». В самом недалеком будущем вам, друзья, предстоит встреча с веселыми героями повести английского писателя Джерома Джерома «Трое в одной лодке», по мотивам которой на студии «Ленфильм» создана музыкальная кинокомедия, музыка композитора Александра Колкера. Мы же решили сегодня

0: ускорить эту встречу и пригласили к нам в студию заслуженных артистов РСФСР Михаила Державина, Андрея Миронова и Александра Ширвинта, чтобы взять у них небольшое интервью.
1: «Трое в лодке, не считая собаки». Еще одно название этого фильма – «Фантазия в манере Джерома». И думаю, что это правильно, потому что весь фильм, он действительно звучит как фантазия. И само начало фильма говорит о том, что это какие-то эмоции, какие-то ощущения, какие-то фантазии, которые возникают у автора Джерома К. Джерома. Я в этом фильме исполняю две роли. Но, чтобы вам было понятно, когда я, значит, в очках, ну, вы видите, что я сейчас в очках, естественно. Так вот, когда я в очках, я как бы G, один из участников путешествия. А когда я без очков...
2: Просто Андрей Миронов.
1: Да, да, да, это меня поправил мой друг, который впоследствии будет играть роль Джорджа, мой друг Михаил Державин, актер Московского театра сатиры. Так вот, Джером, Клапка Джером, находясь в своей лондонской квартире, в очень мрачный, туманный, дождливый вечер, фантазирует о том, как бы хотелось ему провести время и как бы скрасить свое одиночество. И, естественно, возникают образы его друзей, которых он очень любит. Это Джордж. Джордж – это большой мастер по приготовлению, поглощению всевозможной пищи. Прошу вас, Джордж.
2: Да.
1: Это он сейчас жует. Прошу вас.
2: Ну,
1: впрочем, он всегда достаточно красноречив. Вы поняли, что он хотел сказать. Ну и, конечно, Харрис. Харрис – это буквально ходячий путеводитель по Лондону. Но это не главное его достоинство. Главное его достоинство заключается в том, что он как никто исполняет комические куплеты. Впрочем, в этом вы сами скоро убедитесь. В фильме он мой друг Харрис, а в жизни он мой друг, артист Московского театра сатиры Александр Ширвинт.
3: Ну, знаете, я по пути сюда набрел на одно замечательное уютное местечко, и я вас уверяю, там можно приобрести и попробовать потрясающий нектар. Ну, что я понимаю под нектаром, вы, конечно...
1: Да, и мы, и радиослушатели догадываемся. Ну что, джентльмены, все в сборе. Ой, простите. Ради бога, простите. Я забыл вам представить еще одного участника нашего путешествия. Это наш общий друг, наш общий любимец Монморанси.
3: Монморанси. Ну, поскули еще, ну, поскули. Вот. Поздоровайся со слушателями. Лаять не можешь?
2: Нет, не могу. Я в фильме озвучивал только вот скулёж.
3: А, ну хорошо. Ну, пора уже научиться и лаять.
1: В этом фильме весь скулёж и вообще всю внутреннюю жизнь пса Монморанси озвучивал Михаил Михайлович Державин.
3: Да.
1: Итак, теперь нас трое. О, простите. Не считая Михаила Михайловича... не считая собаки. Ну что ж, в путь.
4: Два.
5: Два.
4: Раз.
5: Это не самый лучший отдых.
4: А что вам не нравится? Лодка.
5: А, свежий воздух.
4: Только солнце, только небо и река.
6: Что происходит?
7: Не знаете, что за скопление?
8: Сами не видите, драка.
9: Пожар, ограбление.
10: Может быть, свадьба?
9: Убийство!
11: Второе пришествие!
12: Три героя и пес отправляются...

0: путешествие все-таки состоялось и даже прошло весьма успешно.
1: Но мне кажется, это за счет трех очаровательных попутчиц, которых ввели в фильм наш режиссер и сценарист. Это актрисы Алина Покровская, Лариса Голубкина и Ирина Мазуркевич.
2: Нашим дружным караваном мы пробьемся сквозь туман. Для купания пляж отыщем золотой.
3: Мы согласны, джентльмены, искупнемся непременно. Вы на этой стороне, а мы на той. Вы на этой стороне, а мы на той.
4: Леди, вас не видно.
3: Если бы получше пили, я уверена, что туман бы давно рассеялся.
2: Как пристанем тем же часом, мы разложим все припасы где-нибудь на мягкой травке под кустом.
3: Мы согласны, джентльмены, попируем непременно. Вы на этом берегу, а мы на том. Вы на этом берегу, а мы на том.
5: Нас хорошо слышно, леди!
6: Очень мило, продолжайте, нам нравится!
7: Вы нуждаетесь в охране, и как только ночь настанет, мы палатки наши рядом разобьем.
5: Ну? Ну как? Леди, как вы пели, хорошо?
8: Ау, леди, где вы?
1: Алис, мне кажется, насчет палаток рядом вы... немножко поторопились. А может, они испугались и растворились в тумане?
8: Леди, где вы?
0: Ну что ж, продолжим наш разговор.
4: А я бы мог вам приготовить ирландское рагу.
1: Ой, не надо.
9: Пусть это самоубийство.
4: Не надо. Я сыграю вам на банке.
9: Не надо. Я не чувствую себя достаточно крепким, чтобы выдержать эту игру.
4: Так вот, как раз музыка может вам помочь.
10: Нет.
4: Она часто успокаивает нервы и прогоняет головную боль.
10: Нет. Я предпочитаю головную боль. Если вы сейчас же не прекратите, Джордж, то я в отместку начну петь комические куплеты.
9: Харрис, все что угодно, только не это.
10: Почему?
9: Только не это. Умоляю вас, я заклинаю вас всем, что вам дорого.
10: Вот они-то мне как раз и дороги.
9: Ну, друзья мои, если бы вы знали, какую услугу я сейчас оказал человечеству. Харрис одержим навязчивой идеей, будто он умеет петь комические куплеты. Мы же твердо убеждены с Джорджем, что он не умел, не умеет и никогда не будет уметь петь ничего, даже комические куплеты. И что ему не нужно позволять это делать.
10: Что? Не нужно? А, так, тогда я пою.
9: Я умоляю.
10: Я пою.
5: Я вам скажу, какая сила явилась главной из причин, что даже смерть не устрашила троих решительных мужчин. Летели мы по водной шире, нам ревность горячила кровь. Не сон, миледи, тащил нас на буксире, а нас вела сама любовь. Любовь таит свои секреты, никак разгадки не найти. Я раньше скверно пел куплеты, хрипел, орал и врал мотив. Теперь откуда что берется? Вам петь готов я вновь и вновь. Совсем иначе песня льется.
7: Когда поет сама любовь,

0: прекрасно, когда воскресенье совпадает с праздником. Получается как бы двойной праздник. Ну, а если к этому прибавляется еще какое-нибудь радостное событие, например, свадьба, то это праздник втройне. Хотя, конечно, и хлопот прибавляется втрое больше. Но не правда ли, это приятные хлопоты. Вот об этом-то и рассказ писателя Бориса Ласкина «Перед свадьбой».
1: Когда бригаде стало известно, что Маша и Тарас приняли решение сочетаться, Филимонов сказал:
2: «Хлопцы, я считаю, надо откликнуться, написать им что-нибудь художественное для вдохновения. И вообще, а если у нас у самих не выйдет, в Нагдирашке поэт один бывает из Союза писателей.
3: А если его там сейчас нет?
2: Позвоним ему на работу».
1: Сказано, сделано. Позвонил Филимонов, а девушка, наверное, секретарша, говорит:
4: «Поэт в творческой командировке на Таймыре, изучает материал».
2: «А, значит, поэт в отъезде. А может, нас его сменщик выручит?»
4: «Да нет у него сменщика».
2: «А, ну, значит, мобилизуем внутренние ресурсы. У нас тут есть начинающий».
4: «В таком случае желаю успеха».
1: Положил Филимонов трубку, мы сидим, думаем, и вдруг Алексей Баныкин говорит:
5: «Ну, возможно, не все в курсе, но я еще со школы маленько владею рифмой и уже имею заготовку. Слушайте, вот надумал жениться Тарас, раз. Забот полна, голова, два. Невеста кругом посмотри, три. Второй такой нету в мире, четыре. Таких, как она, поискать, пять. Навряд ли похожие есть, шесть.
6: Так мы зашлемся совсем, семь. У людей большое событие намечается, а мы им считалку выдадим».
5: «Точно!»
1: Подхватил Ефим Бокарев.
5: «Когда материн брат женился, ему кто-то из родни такой стишок выдал. Из-за леса, из-за гор в ЗАГС отправился Егор. Рядом с ним имело место его бывшая невеста».
2: «А почему бывшая?»
5: «А потому что он на ней женился».
7: Тихо!
1: Видим, встает Юрцев и повторяет:
7: «Тихо! Лично я могу создать небольшое произведение в присутствии заказчика. Тема у нас какая? Праздник плюс свадьба, плюс однокомнатная квартира, минус родители, которые живут отдельно, плюс, конечно, их внимание и забота. Да на такую тему любой напишет. Я временно уйду, чтобы рядом никто не тарахтел и не мешал мне создать то, что надо. В общем, ждите все, я вернусь».
1: И вот, представьте, прошло самое большее минут 30, является Юрцев и безо всяких лишних слов читает по бумажке то, что сложилось в его голове.
7: «Трудится человек гораст, таков наш Головин Тарас. Без песни ничего не сваришь, а он наш друг и наш товарищ. Хоккей он любит, суп и кашу, здоровый сон и бодрый смех. Но больше всех он любит Машу, ее он ценит больше всех. Ему стихи мы шлем в награду, поскольку парень молодец. Он пригласит свою бригаду через неделю во дворец».
5: Молодец, да?
1: Юрцев сел и принял такую позу, как Николай Васильевич Гоголь на памятнике, что во дворе стоит возле его дома.
2: «Смотрите, сегодня он сборщик, а завтра, в крайнем случае послезавтра, он поэт. Если нет других предложений, примем его самоделку за основу, а поэт вернется с Таймыра, он ее чуток отшлифует».
7: «Не возражаю, сочтемся славой, ведь мы свои же люди».
6: «А правильно, тем более и Маяковский полностью разделяет твою точку зрения».

Вы слушали праздничный выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Авторы песни «Здравствуй, утро» — Павел Ермишев и Ян Гальперин, а исполнил ее ансамбль «Здравствуй, песня». Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Анатолий Борисов, музыкальный редактор Эра Куденко, редактор Людмила Яковлева.

0: Я люблю рок.
1: А я люблю диско 80-х.
2: Каждый четверг с 20 часов по московскому времени слушайте на радио МВДА танцевальную программу «Супер Диско». Супер Диско.

0: темень. Ничего не видно. Ну и попал.
1: Что, заблудился?
0: Да вот попал в лабиринт вправо. Выхода не найду.
1: Пойдем вместе. Попробуем найти.
2: Каждое первое и третье воскресенье месяца в 17:00 слушайте на радио НВДА передачу «Лабиринт права».
3: Присылайте ваши вопросы в течение недели на номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88. +7 928 165 95 88.

Thank you. The master on guitar, Harry Seversky.

не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кровь.

Yeah.

каждый четверг в 18 часов слушайте программу «Попом по Европам», посвященную новинкам отечественной и зарубежной поп-музыки. Слушайте внимательно, ведь не исключено, что лет через 20 эта музыка станет классикой.

0: кино. По субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА
0: вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите.

Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: стареть.
1: По вторникам и четвергам с 15 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувениры музыкального сувенира.

Скажи мне правду, и пусть будет больно. За то, как есть, я все сейчас пойму. Не умолчи ни слова в разговоре. Готов услышать

но лишь дарить друг другу теплоту. Жизнь коротка, а нам так много надо.

0: слушатели! Для вас работает радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Лучшее интернет-радио на Дону.
1: Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp. +7 928 165 95 88.
0: Повторяю. +7 928 165 95 88.
1: Заходите в наше сообщество ВКонтакте по адресу vk.com/radionvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции.
0: Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими.
2: Ждем ваших комментариев.

слышите, чайки кричат у причала, их крики тревожат и сводят с ума. На суше в конец моряков укачало, и вот моряки покидают

Раз музыка моря в ушах зазвучала, то значит прощай безмятежный уют. На суше в конец моряков укачала, сиренами дали морские

Земля дальних странствий, конец и начало. Не спорит никто, ты всегда хороша. И все ж на земле моряков укачало, и рвет

Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю, как сказать мне для прекрасной лалы по-персидски нежное «люблю». Я спросил сегодня у менялы легче ветра, тише ванских струй, как сказать мне для прекрасной лалы слово ласковое «поцелуй». И еще спросил я у менялы, в сердце робость глубже притая, как сказать мне для прекрасной лалы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне меняла кратко: о любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи рдеют, лепестками тая на губах. У любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чедру.

По воскресеньям в 15 часов по московскому времени на радио НВДА звучит христианская радиопрограмма «В поисках истины».

Песня «Живописцы», автор Булат Акуджава, исполняет Анастасия Аксенова. Thank you.

как с любовью мы проходим по Тверской. Вы рисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть очнется, как очнется, пусть начнется

0: Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, наша зима, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню.
1: Скоро, скоро.

интернет-радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио НВДА. This is the best internet radio.

мой микрофон волшебный. Все слышат, что ты шепчешь. К единственному в мире навсегда, навеки, навеки подключен. Спасибо.

по будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

0: на радио НВДА.
1: Вашему вниманию предлагаются современные
0: и любимые многими старые, добрые, отечественные
1: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
0: Приходите на наши вечерние сеансы.
1: Слушайте и не говорите потом, что...

Утром к ней Кощей Бессмертный приходил, злато серебро на лавке разложил. И с игранем в картишки, и в шахматишки.

все не так. Нет того веселья.

зеленый штол и белые салфетки, рай для нищих и шутов.

0: слушаете на радио НВДА.
1: Каждую пятницу в 23 часа на радио НВДА стартует программа «Ночная прогулка по Млечному пути». Если вы устали от забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Вынье провода в сумерках города. Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только светись.

с боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

Каждый четверг в 18 часов слушайте программу «Попом по Европам», посвященную новинкам отечественной и зарубежной поп-музыки. Слушайте внимательно, ведь не исключено, что лет через 20 эта музыка станет классикой.

По воскресеньям в 15 часов по московскому времени на радио НВДА звучит христианская радиопрограмма «В поисках истины».

0: Ну что же, всем добрый день, доброго дня, дорогие братья и сестры. В эфире очередной выпуск христианской передачи «В поисках истины», которая выходит еженедельно по воскресеньям в 15:00 на радио НВДА. И сегодня мы вновь обратимся к беседам Чарльза Стэнли. Прослушаем небольшую его беседу.
1: Тема четвертая. Обличение или обвинение.
2: Считаете ли вы себя счастливым и уверенным в спасении христианином, или вам скорее присуще высказывание «счастье — это вещь переходящая и зависит от обстоятельств»? Счастье может быть. А как насчет уверенности? Уверены ли вы в своих взаимоотношениях с Богом настолько, что у вас никогда не возникает сомнений в том, спасены вы или нет, приняты Богом или нет? У многих людей есть проблема и с тем, и с другим. Что касается счастья, оно может зависеть от обстоятельств, погоды, от многого другого. Но как насчет уверенности в отношении спасения? На чем основываются ваши отношения с Богом? Многие люди сегодня живут чувствами. Это неправильно. Нам не следует жить во всем, полагаясь лишь на ощущения. Сегодня они одни, завтра совершенно другие. Бывает, что наши чувства и эмоции меняются несколько раз на дню. Но Бог не хочет, чтобы мы жили таким образом. Он хочет, чтобы мы были стабильны и тверды, обладая твердой уверенностью в отношении нашего положения перед Богом. Все, что происходит вокруг нас, не должно нас смущать и заставлять колебаться. Помните, что сказал Иисус перед Своим вознесением? Он сказал: «Я никогда не оставлю вас и не покину». Когда у нас есть Христос, у нас есть все, что нам необходимо. Неважно, проходим ли мы через трудности или испытания, наши отношения со Христом незыблемы, и наше положение не подвержено изменению. Из-за неправильного представления о своем положении во Христе многие верующие не имеют внутренней свободы и замкнуты в своих ощущениях и чувствах. Иногда они могут испытывать чувство осуждения и вины. Иногда это смешанное чувство, и, как следствие, происходит то, что у них возникает сомнение. И на вопрос о том, спасен ли он, человек отвечает: «Ну, я не уверен». Поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть этот вопрос в свете Слова Божьего, чтобы помочь вам обрести уверенность в этом вопросе раз и навсегда. Библия абсолютно четко говорит о наших отношениях с Богом. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной послание к римлянам. В первых 5 главах этого послания апостол Павел говорит о человеческой греховности и о том, что Бог сделал на кресте. Он говорит о том, что мы получаем оправдание через веру и что теперь мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Затем Павел говорит о том, что, получив спасение, мы должны жить христианской жизнью, возрастая во Христе. В 6 и 7 главах он говорит о наших взаимоотношениях со Христом, а затем, в 7 главе, говорит о проблеме, с которой он сталкивался очень часто. Помните, он говорит: «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И затем он переходит к теме наших взаимоотношений с Богом. В начале 8 главы, в 1 стихе, стоит слово «итак». Это слово указывает на связь того, что он собирается говорить, с тем, что он сказал ранее, говоря о нашем искуплении во Иисусе и постоянном освящении. Давайте прочитаем первые 2 стиха 8 главы. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Апостол говорит о том, что Бог совершил то, что не мог сделать закон, ослабленный плотью. Что это значит? «Послав своего Сына в подобие плоти греховной, как жертву за наши грехи, Бог осудил грех во плоти, чтобы требование закона могло быть исполнено в нас, живущих не по плоти, но по духу». Давайте еще раз прочитаем первый стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я хочу обратить ваше внимание на одно слово. В этом стихе есть слово «осуждение». Часто осуждение путают с обличением. Иногда мы чувствуем обличение, и это не то же самое, что осуждение. Часто эти чувства смешиваются в нашем понимании, и это может привести к неправильному пониманию вопроса нашего положения во Христе Иисусе. Итак, давайте вначале разберем понятие «обличение». Это слово призвано вызвать в человеке осознание, что он совершил что-то неправильное в жизни. Обличение — это функция Духа Святого. В чем состоит обличение Духа Святого? Он дает нам осознание того, что что-то в нашей жизни идет неправильно. Как это происходит? Подумаем. Когда Дух Святой совершает работу в нашем сердце, у нас возникает глубокое чувство осознания, что в нашей христианской жизни есть проблемы. Например, мы мало молимся, мы обидели кого-нибудь, осудили кого-то и так далее. Дух Святой пробуждает в нас осознание того, что мы поступили неправильно. Другими словами, Он побуждает нас обратить внимание на какие-то вещи, связанные с нашим поведением. Обличение — это работа Духа Святого. Одна из причин, почему Бог послал его в мир, — это обличение мира во грехе. Я хочу, чтобы теперь мы более детально посмотрели на то, в чем же Дух Святой может обличить человека. Давайте обратимся к 16 главе Евангелия от Иоанна. В этой главе Иисус много говорит о работе Духа Святого в нашей жизни. Прочитаем 7 и 8 стихи. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Посмотрите, как действует Дух Святой. Он открывает людям глаза на их состояние, дает осознание того, что они являются грешниками в Божьих глазах, находятся под осуждением и живут в ожидании суда. Нам важно понять, что Дух Святой никогда прямо не скажет нам о том, что мы поступили плохо. Другими словами, Он не обвиняет нас. Святой Дух обличает, то есть побуждает нас осознать какой-то конкретный грех в нашей жизни. Это не что-то туманное и непонятное. Когда Дух Святой обличает, приходит осознание конкретного совершенного греха. И Он хочет помочь нам, чтобы мы не только осознали его, чтобы мы исповедовали этот грех и покаялись в нем. С другой стороны, Дух Святой не только обличает о грехе, но и дает осознание того, что Бог одобряет наши действия. К примеру, когда мы проявляем послушание Богу, поступаем так, как должен поступать настоящий христианин, Бог хочет, чтобы мы почувствовали Его одобрение. И это функция именно Духа Святого — сообщить нам эту уверенность, что Бог доволен нами. Дух Святой дает нам возможность узнать Божьи отношения, например, когда Он обличает нас о грехе. Мы узнаем Божьи отношения к нашему греху и к непослушанию. Когда же Бог радуется о своих детях, Дух Святой дает нам знать, что Бог одобряет наше поведение. Позвольте мне привести несколько примеров из Писания. Давайте откроем 50-й Псалом и поговорим о Давиде. Вы наверняка помните, что Давид совершил много грехов, но главный грех в его жизни — это грех с Версавией. После греха прелюбодеяния, который совершил Давид, Дух Святой начал работать в его сердце и обличил его. И что же делает Давид? Он признает свой грех. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Что сделал Дух Святой? Он обличил Давида, и в сердце Давида пробуждается осознание того, что он тяжко согрешил перед святым и праведным Богом. Сердце Давида сокрушалось о совершенном грехе, и он раскаялся перед Всевышним. Давид обратился к Богу от всего сердца и сказал: «Тебе единому я согрешил». Он осознал серьезность греха в глазах святого Бога. Это всегда очень серьезно, когда Дух Святой приводит нас к осознанию, что мы согрешили перед святым Богом. В Писании есть множество примеров того, как Бог работал в жизни людей и как люди исповедовали свои грехи перед Богом. Мне хочется привести один из таких примеров, который записан в 22 главе Евангелия от Луки. Это прекрасный пример того, как Бог реагирует на грех человека, и я к этому еще обязательно вернусь. В этой главе говорится о суде над Иисусом. Когда он вышел во двор, он увидел Петра, который грелся у огня. Петр отрекся и сказал, что не знает Христа. Давайте прочитаем 60 стих из 22 главы Евангелия от Луки. Посмотрите, что говорит Петр. «Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух». Помните, что до этого Иисус говорил Петру: «Петр, не пропоет петух трижды, как ты отречешься от меня». И вот Иисус проходит мимо Петра, и, как написано в 61 и 62 стихах, «тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра». И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Почему Петр горько заплакал? Потому что Дух Святой тут же обличил его о грехе. Иисус предупреждал Петра, что тот предаст его. Все так и произошло. Петр публично отрекся от Христа, и когда Иисус взглянул на него, он вспомнил все, что говорил Иисус. Еще раз послушайте 61 стих. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“». Итак, что сделал Петр? Он исповедовал перед Богом этот грех и раскаялся в нем. Таков конечный результат работы Святого Духа, обличающего человека в том, что сокрыто в его сердце. Давайте обратимся ко второй главе книги Деяний. В этой главе говорится о великой проповеди Петра на день Пятидесятницы. Петр начинает свою проповедь, цитируя Ветхий Завет. Он обращается к евреям диаспоры, которые говорят на самых разных диалектах, и у них пробуждается любопытство. Он говорит о воскресении Христа, и вот, наконец, его речь подходит к концу. Послушайте 36 и 37 стихи. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, — говорит Петр, — что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Почему они задали этот вопрос? Потому что Дух Святой убедил их в том, что слово, которое они только что слышали, — это истинное слово. Дух Святой говорил им о том, кто такой Иисус, и вот реакция слушателей. Они умилились сердцем и спросили Петра и других апостолов: «Что же нам теперь делать?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Здесь важно заметить, что когда Дух Святой обличает нас, Он побуждает нас предпринять определенные действия. Предположим, мы приняли неверное решение и впоследствии осознали, что этого не нужно было делать, и мы решаем исправить ситуацию и делаем то, что является правильным. Другой пример. Допустим, нас кто-то обидел. Не имеет значения, что сделал нам этот человек. Как христианам нам следует простить его. И это тоже работа Духа Святого, который приводит нас к осознанию, что хотя с нами поступили плохо, мы должны прощать. Как Дух Святой работает в жизни неверующих людей? Возможно, кто-то из вас скажет: «Да точно так же». Да, Он обличает и сердца неверующих, но важно заметить, что здесь есть существенная разница. Дух Святой побуждает сердца неверующих, и в их сердце происходит осознание того, что они нарушили святые стандарты Бога, они согрешили перед святым Богом и осуждены за свой грех. Дух Святой пробуждает в сознании неверующего, что он является грешником в глазах всемогущего Бога и что он осужден за свои грехи, неверие, убийство, за прелюбодеяние, ложь, воровство и так далее. Но главное обличение касается именно обличения состояния человека, его неверия в Иисуса Христа как Сына Божьего. Дух Святой обличает людей в отвержении Христа, в неверии в духовные истины. В первую очередь Дух Святой указывает людям на их отношение ко Христу и на важность личных взаимоотношений с Богом. Итак, когда Дух Божий совершает свою работу в жизни неверующего, главная его функция заключается в том, чтобы привести такого человека к осознанию того, что он является грешником в Божьих глазах и должен ответить перед Богом за свои грехи. Когда мы сами говорим человеку об этом, он может обидеться. Он может сказать: «Ты что, себя считаешь лучше?» Дело вовсе не в этом. Может, мы согрешаем не меньше, чем он. Вопрос в том, какое место в его жизни занимает Иисус Христос. Возможно, кто-то скажет: «А я не верю ни в Иисуса, ни в Библию. Меня не интересует церковь и все, что с ней связано». Но дело в том, что Бог послал Духа Святого обличить мир о грехе, приводя неверующего человека к осознанию того, что он согрешил перед святым Богом, а также для того, чтобы производить работу в сердце верующего человека. Если человек продолжает грешить, несмотря на обличение Духа Святого, и если отношение человека к Богу не меняется, он будет навеки разделен с Богом. Вы можете спросить, зачем Бог послал Духа Святого? Он послал его из любви. Божий замысел для человека — это искупление, спасение, прощение и вечная жизнь с Ним на небесах. Но если человек выбирает другое, тогда его неизбежно ожидают осуждение, суд и гнев всемогущего Бога. Итак, когда Дух Святой обличает неверующего человека, это касается прежде всего его положения перед святым Богом и его отношения ко Христу. Давайте откроем 3 главу Евангелия от Иоанна и прочитаем 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Здесь сказано, что на тех, кто отвергает Иисуса Христа, Сына Божьего, пребывает гнев Божий. А теперь давайте поговорим о том, как Дух Святой работает в жизни верующего человека. Послушайте внимательно. Важно понять, что Дух Святой действует по отношению к нам на основании наших отношений со Христом. Вот как это происходит. Он обличает нас с вами о грехе, непослушании, о сомнении и делает это всегда, когда мы поступаем неправильно. Его главная задача состоит не в том, чтобы привести нас к осознанию того, что мы находимся перед всемогущим Богом и осуждены за свои грехи, как это происходит в случае с неверующими людьми. Ведь когда мы уверовали во Христа как нашего Спасителя, мы стали детьми Божьими, мы унаследовали Его Царство. Писание говорит, что мы были искуплены, наши грехи были прощены, и нам была вменена праведность Христа. Когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, Его праведность стала нашей, и это произошло моментально. После этого в нашей жизни начался процесс освящения, который продолжается всю нашу жизнь. Стало быть, когда Дух Святой обличает нас, Его обличение касается нашего поведения, а не нашего состояния перед Богом. У многих христиан с этим возникают проблемы. Например, верующий человек говорит: «Да, я принял Христа своим Спасителем. Я знаю, что Он простил мои грехи, но я до сих пор чувствую осуждение, потому что я не могу исполнить то, что Бог хочет от меня. Я знаю, что я спасен, но до сих пор я чувствую осуждение». Хотите знать, от кого приходит это ложное чувство осуждения? Это чувство внушает нам дьявол. Библия называет его обвинителем братьев. Посмотрите, что говорится в Слове Божьем. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 главу, 1 стих. И ныне нет никакого осуждения тем, кто во Христе, пишет апостол Павел. Что значит «быть во Христе»? Это излюбленное выражение апостола. В первых трех главах послания к Ефесянам он часто использует это выражение. Употребляя фразу «во Христе», Павел имеет в виду нашу связь с Богом, наше отношение со Христом. Ведь когда мы принимаем Христа своим Господом и Спасителем, мы входим в близкие отношения со Христом, которые носят вечный характер. И изменить эти отношения ничто не может. Возможно, кто-то спросит: «Выходит, тогда я могу жить так, как мне хочется, и делать все, что захочу?» Ну что ж, попробуйте. Но, боюсь, у вас ничего не выйдет. Кто-то может сказать: «Ну, раз я принял Иисуса Христа своим Спасителем, теперь я могу жить, как хочу, я же все равно попаду на небеса». Друзья мои, не обманывайтесь. Если вы намеренно, сознательно грешите перед Богом, Божье наказание не замедлит. Бог из любви к вам будет наказывать вас с целью исправления, чтобы в конечном итоге ваша жизнь не пошла кувырком, и вы не погибли. Он захочет вернуть вас к себе, чтобы вы исполняли Его волю и приносили добрый плод. Поэтому функция Духа Святого в жизни верующего человека как раз и состоит в том, чтобы обличить его в неправильном хождении перед Богом. Задумайтесь о том, что неблагочестивая жизнь недостойна христианина. Если мы уверовали во Христа, мы стали Его последователями. Он Господь нашей жизни, поэтому в нашей жизни не должно быть места греху. Это не значит, что теперь мы не согрешаем. Да, мы согрешаем, и вполне естественно, что нас это огорчает. Потому что когда мы живем праведно и благочестиво, когда мы поступаем по духу, в нашу жизнь приходит мир, радость, счастье, удовлетворение, уверенность и сила. Христианская жизнь делает нас мудрыми. Кто-то скажет: «Я хочу стать мудрым человеком. Как этого достичь?» Писание очень ясно говорит о том, что достичь этого можно лишь через послушание Богу. Послушание Богу делает человека мудрым, потому что когда мы послушны Богу, мы начинаем видеть, что Бог делает через наше послушание. Когда же мы непослушны, мы видим, что Бог делает через наше непослушание. И в конце концов мы приходим к пониманию того, что мудрость заключается в постоянном послушании Богу в любой ситуации нашей жизни, независимо от обстоятельств. И это тоже работа Духа Святого. Итак, быть во Христе значит иметь с Ним личные взаимоотношения. А сейчас давайте откроем послание к Ефесянам, первую главу. Прочитаем 13 и 14 стихи. В них Павел описывает, какими должны быть наши отношения со Христом. Он очень четко показывает, как мы становимся детьми Божьими. Давайте сначала прочтем 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Что это значит? Это значит, что когда мы приняли Христа своим Спасителем, Дух Святой запечатлел нас, как детей Божьих. До какого времени Он запечатлел нас? Давайте прочитаем конец 13 стиха и 14. «Уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его». О чем здесь говорит апостол? Он говорит о том, что мы были запечатлены Духом Святым, как дети Божьи, и нам был дан залог вечного наследия. Давайте рассмотрим это на примере покупки дома. Когда, скажем, вы покупаете дом, вы вносите залог. Это означает, что дом вам понравился, и вы собираетесь купить его. Вы покупаете дом, и он становится вашим, и теперь это ваша собственность. То же самое происходит в духовной жизни. В момент нашего спасения Дух Святой входит в нашу жизнь, и в определенном смысле он становится Божьим залогом. Это означает, что Бог провозглашает: «Отныне человек принадлежит Ему», потому что Он умер за этого человека на кресте и взял на Себе все его грехи. Слышите, Он взял на Себя нашу греховность, а взамен даровал Свою праведность, и поскольку нам вменена праведность Христа, мы навеки становимся детьми Божьими и наследуем небеса. Давайте откроем 4 главу этого же послания и прочитаем 30 стих. Там апостол пишет: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Что это значит? Это значит, что Дух Святой запечатлел нас как детей Божьих до дня нашего окончательного искупления. Важно отметить, что Он не запечатлел нас до того момента, когда мы согрешим или проявим непослушание. Мы запечатлены до дня нашего полного искупления. О чем это нам говорит? Это напоминает нам о нашем положении перед Богом. И вот что очень важно понять каждому. Если я думаю, что мое положение перед Богом зависит от моего поведения, я никогда не буду уверен в своих отношениях с Богом. И это порождает проблемы. Важно понять, что мое положение перед Богом и мой статус как спасенного человека были закреплены навеки в момент, когда я принял Христа своим Спасителем. Именно в тот момент Дух Святой запечатлел меня навсегда, как Дитя Божье. Может быть, среди вас есть такие, кто на вопрос «Когда ты стал христианином?» скажут: «Да я всю жизнь был верующим». Друзья, это не одно и то же. Возможно, вы были крещены в детском возрасте, вас водили в детстве в церковь, но христианином человек становится только тогда, когда он осознанно, добровольно, от всего сердца принимает Христа своим Спасителем, который умер за ваши грехи, и благодаря которому вы получаете прощение грехов. В этот момент человек становится Детем Божьим, запечатленным Святым Духом навеки. Итак, в чем же заключается работа Духа Святого? Дух Святой запечатлевает нас, и Он постоянно напоминает нам о нашем положении детей Божьих. Функция Духа Святого в жизни верующего заключается в том, чтобы привести нас к осознанию совершенного греха, к исповеданию и покаянию. А покаяние предполагает, что мы возвращаемся на правильный путь, мы возвращаемся в положение того, кто мы есть во Христе. Мы Его последователи, поэтому и поступать должны так, как поступает Он. Послушание, праведность и святое житие — это характеристики истинного верующего человека. Когда люди смотрят на такого человека, они говорят: «Да, это действительно Божий человек». Какую бы они ни дали нам характеристику, говоря о нас, что мы такие замечательные и необыкновенные люди, это все происходит благодаря тому, что мы дети Божьи. Для Божьих детей вполне естественно так поступать. Ведь самое главное, чего ожидает Господь от своих детей, это чтобы они поступали так, как поступает Он. Дух Святой совершает свою работу в нас и через нас, чтобы наша жизнь была добрым свидетельством для тех, кто не верит во Христа. Мы должны жить так, чтобы люди вокруг нас тоже захотели принять Христа своим Господом и Спасителем. Поэтому, когда мы говорим о работе Духа Святого в жизни верующего, мы должны понять, что это связано с нашим поведением, то есть касается того, как мы поступаем. Функция же Духа Святого в жизни неверующего человека — заключается в том, чтобы обличить его во грехе, но в первую очередь, чтобы привести этого человека к осознанию того, что он является грешником в глазах святого Бога, что он попадает под суд, и на нем пребывает гнев Божий. Писание говорит об этом очень ясно. Очень важно понять каждому, что действия Духа Святого в жизни верующего и неверующего человека этим отличаются. Верующий человек навеки запечатлен Духом Святым, как Дитё Божье, и это положение невозможно изменить. Впрочем, кто-то может сказать: «А что, если я сломаю эту печать?» Но это невозможно, потому что это не мы себя запечатлели, а Бог. И то, что сделал Бог, нельзя разрушить. Он запечатлел нас до дня нашего полного искупления — которое произойдет тогда, когда Он придет, чтобы взять нас домой, на небеса. Смерть также не может изменить нашего положения перед Богом. Мы навеки стали детьми Божьими, и мы должны быть уверены в этом. Что же касается неверующего человека, его положение также вполне определенно. Будучи грешником, он находится в безнадежном состоянии, и его ожидает суд Божий. Важно отметить эту разницу еще раз. неверующие люди пребывают под осуждением. Верующих же людей, которые являются детьми Божьими, Дух Святой просто обличает и приводит к покаянию. Они не находятся под судом. Кто-то может сказать: «Ну так в чем же тут разница? Я являюсь верующим и тоже чувствую осуждение». Если вы приняли Христа и доверили Ему свою жизнь, о каком чувстве осуждения вы можете помышлять? Вы скажете: «Когда мы согрешаем, приходит это чувство, Бог нас осуждает». Но вы должны понять, это ложное чувство. В книге Откровения очень ясно говорится о том, от кого исходят все эти ощущения. Давайте прочитаем 10 главу книги Откровения, 12 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Тот, кто обвиняет и осуждает верующего человека, тот, кто вводит его в заблуждение, это никто иной, как сам сатана. Он пытается смутить вас, внушая вам ложное чувство вины. Вы возразите: «Да нет же, я чувствую осуждение из-за моих грехов». Но нет, это не так. Вы можете чувствовать обличение, а это совсем другое. Обличение приводит нас к исповеданию и покаянию. Осуждение же может испытывать только неверующий человек. Когда выносится суд, менять что-то уже поздно. Попытаюсь вам это доказать с помощью Писания. Давайте снова откроем послание к римлянам на 8 главе и прочитаем 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, то есть тем, кто принял Иисуса Христа своим Спасителем». Слышите, здесь очень четко говорится о том, что для тех, кто во Христе, нет никакого осуждения. Если вы дитя Божье, Бог уже не осуждает вас. В Писании в значении слова «осуждение» используется греческое слово «катехрену», и иногда оно переводится как «осуждение», а иногда как «суд». Давайте на минутку откроем 3 главу Евангелия от Иоанна. Посмотрите, что говорит Иисус. Мы все хорошо знаем и любим 16 стих, но я хочу, чтобы сейчас вы обратили особое внимание на 17 и последующие стихи. То, что здесь сказано, просто потрясающе. Послушайте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Вот где идет речь об осуждении, слышите? «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Здесь говорится о том, что Иисус Христос пришел не судить мир, а спасти. Причина его прихода в этот мир была вызвана не желанием свершить суд раз и навсегда, а для того, чтобы мир и получил шанс, чтобы мир спасен был через него. Он — свет этому миру. Но люди отворачиваются от истинного света, потому что не хотят, чтобы их злые дела открылись и стали явны всем. Почему многие люди сегодня не хотят слышать Евангелие? Почему они остаются глухими к проповеди? Они отвергают свет и истину из-за нежелания изменить свою жизнь. Они не хотят покаяться, потому что покаяние предполагает изменение жизни. Нежелание изменить жизнь — это основная причина отвержения Евангелия. Но это большая ошибка, друзья мои. Для человека, который отверг истину, не будет извинения. Он не сможет оправдаться, говоря, что он никогда не слышал истины Евангелия. Часто неверующие люди говорят: «Когда я предстану перед Богом, я ему скажу вот это и вот это, но нет. Вот что я скажу таким людям. Вам даже рта не удастся раскрыть. В присутствии праведного, святого, совершенного и суверенного Бога Вселенной вам, увы, уже нечего будет сказать. Итак, такие люди стоят перед неизбежной истиной. Если они отвергли слово «спасение», они попадают под категорию людей, которые находятся под осуждением. Дети же Божьи не находятся под судом. Они запечатлены навеки, и отныне нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Важно понимать, что говоря о свободе от осуждения,

послушание, но также заставляет меня нести ответственность за то, как я живу, насколько я дорожу даром Духа Святого и как проявляю дары Духа Святого в моей жизни. Задумайтесь, что есть жизнь и что есть время? Жизнь и время — это практически одно и то же, если мы говорим о важности дорожить каждым днем, каждым часом, каждой минутой и секундой нашей жизни. И пока бьется наше сердце, мы должны жить на все 100, неся ответственность за свою жизнь и ценя дар свободы во Христе. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Если у вас возникли вопросы, я хочу ободрить вас. Библия полна ответов на любые вопросы. Ищите ответы в этой книге. А сейчас я хочу предложить вам взглянуть на одну ситуацию, которая произошла во время жизни Иисуса на земле и которая записана в Евангелии от Иоанна в 8 главе. Возможно, кто-то знаком с этим отрывком, кто-то нет. Давайте прочитаем с 1 по 5 стихи. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Итак, ситуация предельно ясна. Женщина была уличена в прелюбодеянии, и законники готовы были побить ее камнями. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Заметьте, что их интересует не женщина. Их цель в том, чтобы искусить Христа. Они говорят о законе Моисея и спрашивают мнение Иисуса. Давайте прочитаем дальше, 6 по 11 стихи. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она ответила: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Как же понимать Христа? Ведь он очень хорошо знал заповедь о запрете прелюбодеяния, да к тому же женщина была поймана в этом грехе. Что бы сделали мы с вами? А Иисус говорит: «Если кто из вас без греха, первым брось в нее камень». Потом Иисус обращается к женщине и говорит: «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Слышите, он не отрицает ее вину, не выражает своих сомнений, не выдвигает никаких аргументов в ее защиту. Он не защищает ее. И, наконец, главное, он не осуждает ее. Но можно ли это оправдать? Есть только одна возможность получить оправдание. Послушайте внимательно. Иисус сказал, что он пришел в этот мир предать себя за нас, чтобы мир спасен был через него. Он пришел, чтобы умереть на кресте. И Библия очень ясно говорит о том, что произошло в тот момент. Сказано, что Бог Отец возложил на него наказание и грехи всех нас. Давайте прочитаем первое послание Петра, 2 главу, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Причина того, что Иисус не осудил женщину, заключается в том, что Иисус на кресте заплатил не только за ее грех, а за грехи всех виновных в грехе прелюбодеяния. Он понес наказание за каждого убийцу, вора, за каждого лжеца и любого другого грешника. Он заплатил за грехи каждого человека. И в тот момент, когда человек принимает Христа своим Спасителем, благодаря смерти Христа на кресте,
грехи этого человека моментально

0: удаляются от него, и наказание полностью снимается. Но нам не будет от этого никакого прока, пока мы не уверуем в Иисуса, пока мы не примем Его жертву на кресте. Если бы Иисус посмотрел в глаза этой женщины, Он бы увидел в них только вину, боль и стыд. Он знал, что она чувствовала себя в присутствии этих мужчин, которые окружали ее со всех сторон. И вдруг она оказалась в совершенно неведомой для нее раньше атмосфере всепрощающей любви и чистоты. Любящий взор Иисуса был обращен прямо в ее сердце, в котором было место для неуловимого духа покаяния, и это не осталось незамеченным для того, кто имел власть прощать грехи. Он говорит ей: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Слова Христа, которые Он сказал той женщине, адресованы сегодня каждому Его последователю. Он говорит: «Я не осуждаю тебя за твой грех». Это вовсе не означает, что Христос потакает греху. Нет, Он знает, насколько грех разрушителен. Слова Иисуса можно было бы продолжить так: «Дети мои, если вы согрешаете, вам предстоит пройти через воспитательные меры, которые я предприму из любви к вам и которые необходимы для того, чтобы вы не потерпели крах в своей христианской жизни». Итак, если мы будем поступать неправильно, Иисус будет из любви к нам наказывать нас для того, чтобы мы исправились. Почему Иисус сказал женщине, что Он не осуждает ее? Потому что Он пришел не судить мир, а спасти его, даруя каждому человеку вечную жизнь, жизнь с избытком. Осуждению же неизбежно подвержены те, кто отвергает истину Евангелия. На них пребывает гнев Божий и тяготеет неизбежное наказание. Есть потрясающий отрывок в Писании, который я хочу предложить вам прочитать прямо сейчас. Давайте откроем послание к Римлянам, 8 главу, и прочитаем с 32 по 35 стихи. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч?» О чем здесь говорит Павел? Задумайтесь над этим. Никто, вы слышите, никто не имеет права осуждать детей Божьих. Сатана пытается смутить вас, сообщая нам ложное чувство вины, но здесь сказано, что никому не дано вправе осуждать вас, если вы — дитя Божье. Почему? Потому что Иисус Христос пошел на крест, чтобы умереть за мои и ваши грехи. Поэтому тем, кто во Христе, нет больше никакого осуждения. Мы запечатлены Духом Святым до дня полного искупления. Мы и сами часто осуждали других — и порой действовали подобно судье, забывая о том, что это остается прерогативой Бога. Кто-то, возможно, скажет: «Да, я понимаю, но если бы вы знали, что я натворил». Но не спешите отчаиваться. Я приведу вам пример. Все из нас в той или иной степени согрешали перед Богом. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали то, что я сейчас скажу, и честно ответили на вопрос, который я задам чуть позже. Давайте поговорим о Петре. Петр ходил с Иисусом 3 года, он был в дружеских с ним отношениях, и уж кто, как не Петр, был предан и посвящен Иисусу. Он был с Иисусом везде. Он ходил с ним, ловил с ним рыбу, радовался с ним, возможно, плакал с ним и молился со Христом. Петр был полностью предан Иисусу. Он даже однажды сказал: «Даже если все оставят тебя, я нет, ты можешь всегда рассчитывать на меня». И вот в самый ответственный момент, перед распятием, а это был поворотный момент в жизни Спасителя, когда Иисусу потребовалась поддержка Петра, Петр не только не оказал этой поддержки, но в присутствии свидетелей публично отрекся от Иисуса, сказав, что даже не знает этого человека. Вот только подумайте, в тот момент, когда Иисус проходит через страдания и боль, Петр бросает Христа. Ну а теперь назовите мне грех вашей жизни, который можно сравнить с предательством Петра. Может быть, прелюбодеяние? «Нет. Может быть, с этим сравнится убийство? Вряд ли. А может быть, воровство? Ложь?» «Вы скажете, все грехи равны». «Нет. Вы так говорите, потому что вы думаете, что совершили что-то, за что Бог осуждает вас. Давайте посмотрим на отношения Христа и Петра. Мы с вами верим в Иисуса, которого никогда не видели. Мы никогда не имели возможности прикасаться к Нему, а Петр мог. Иисус был воплощенным Богом, как человек Он был подобен нам, и Петр ходил с этим человеком. Он мог прикасаться к Иисусу. Они вместе ловили рыбу, вместе ели. И Петр после всего этого говорит: «Этого? Его я не знаю». Так назовите мне все-таки грех, который можно сравнить с грехом Петра. А теперь давайте посмотрим на то, какова была реакция Иисуса. Давайте откроем Евангелие от Марка, 16 главу. Здесь содержится прекраснейший пример безграничной Божьей любви и всепрощения. Лично для меня это один из самых сокровенных отрывков Священного Писания. Давайте вспомним, что произошло с Петром после его предательства. Мы чуть раньше читали о том, что он пошел и горько заплакал. Петр отрекся от Иисуса. Он не сказал: «Да, я хорошо его знаю, ведь мы с ним ловили рыбу». Он сказал: «Я не знаю этого человека». И что же сделал Иисус? Его распяли, погребли. Распятие Христа уже позади, Иисус воскресает из мертвых, и вот женщины приходят к гробнице, и здесь мы прочитаем 6 стих. «Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Вы только вслушайтесь, что он говорит: «Идите и скажите ученикам его и Петру». Он имеет в виду 3 наиболее близких ему учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Но почему он не называет по имени никого, кроме Петра? Потому что Господь Иисус хотел, чтобы Петр осознал, несмотря на его грех, Иисус прощает его и не осуждает его. Вот в чем величие Божьей любви. Как стало возможным, что Бог не осудил его? И вновь мы возвращаемся ко Христу. На кресте позора и смерти Он принял на Себя весь грех человеческий и полностью заплатил за все наши грехи, и взамен вся Его праведность и святость были вменены нам, и вам в том числе. В вас праведность Христа, и благодаря этому вы не подвергаетесь никакому осуждению. За грех заплачено сполна, Судья Вселенной принял эту плату за наши грехи, и теперь кто может осуждать избранных Божьих? Кто может вынести им осудительный приговор? Еще раз хочу напомнить, что мои слова не нужно воспринимать как повод к совершению греха. Я лишь хочу сказать, что говорит Слово Божье, и мы должны ответить сами себе, собираемся ли мы жить в соответствии с тем, что утверждает Бог в Своем Слове, или мы будем и дальше руководствоваться своими чувствами, сомневаясь в своем спасении. Если мы будем опираться на наши чувства, мы никогда не сможем иметь уверенности в этом вопросе. Итак, каково ваше положение сегодня? Если вы являетесь Детем Божьим, Бог смотрит на вас, как на раз и навсегда прощенного, спасенного, искупленного, оправданного, провозглашенного невинным дитя. Вы идете путем освящения, вы являетесь наследником Его Царства, вы примирены с Богом навеки. Вы имеете близкие отношения с Господом, вы запечатлены навеки Духом Святым. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, кто во Христе. И нам важно помнить это, потому что этот вопрос решен раз и навсегда на Голгофском кресте. Поэтому в нашей жизни, в нашем христианском хождении, мы не должны испытывать чувство вины. Мы можем испытывать обличение, которое приходит от Духа Святого. Так любящий Бог хочет сохранить нас в хорошем духовном состоянии и предохранить от неверных поступков и действий. И Всевышний хочет, чтобы мы исполнили свое предназначение самым наилучшим способом. Если же вы еще не принимали Христа своим Спасителем, я хочу призвать вас сделать самый мудрый шаг в своей жизни и отложить в сторону все свои предубеждения, неверие, все свои сомнения и страхи. Вам нечего бояться Бога. Сегодня вы можете в простоте сердца обратиться к Богу и сказать: «Господи, я до конца не понимаю всего, но я верю, что то, что этот человек сегодня говорит, это истина». Если вы еще многого не понимаете, просто скажите Богу об этом. Скажите Всевышнему, что вы признаете себя грешником в Его глазах. Слово Божье говорит, что вы осуждены Богом, и на вас пребывает гнев Божий. Но Бог хочет изменить это. Именно поэтому Он послал Иисуса Христа, и если вы попросите Его простить ваши грехи, какими бы они ни были, они не сравнятся с отречением Петра. Будьте уверены, Он простит и очистит вас. Попросите Его сделать вас своим детем. Бог обещал это. Библия говорит: «Я не изгоню вон приходящего ко мне. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Верь во Христа, и будешь спасен. Если исповедуешь своими устами, что Иисус есть Господь, Он спасет и даст тебе дар вечной жизни. Если попросишь простить свой грех, Он простит и раз навсегда снимет с тебя осуждение. Помните, что спасение дается по благодати, но решение принимать вам. Это ваш личный выбор. Вы можете оставаться и жить под осуждением Божьим, а можете принять дар спасения из рук любящего Бога. Примите же мудрое решение. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам понять эти истины, делая их ясными и простыми. Ведь Ты не хочешь, чтобы мы пребывали в неведении. Я прошу, чтобы Дух Святой запечатлел эти истины в сердце каждого, кто слушает сейчас эту проповедь. Пусть Дух Святой говорит каждому сердцу, и пусть многие, кто еще не познал Тебя и Твоей любви, примут спасение. Не дай им погибнуть, приведи их к Себе, а мы будем славить и благодарить Тебя во веки веков. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете радио НВДА.
2: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Лучшее радио нашей страны.

Ну что же, дорогие братья и сестры, очередной выпуск передачи «В поисках истины» подошел к своему концу. И я в рамках программы «В поисках истины» прощаюсь до следующего воскресенья, а вообще прощаюсь до 18.00, до более привычной музыки. В общем, до скорого и слава Богу за все.

Каждую среду в 17 часов по московскому времени радио НВДА приглашает вас на концертную площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку!

20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов?

Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем группу.

Круглосуточно, везде, в любое время суток и в любую погоду. При наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который, в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион «Ростовская область», город «Ростов-на-Дону». И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95 88 вы также можете присылать свои претензии, пожелания, предложения, конструктивную критику, а также оставлять свои музыкальные заявочки, приветы и поздравления в отведенное для этого время. Чтобы быть в курсе свежих новостей радио НВДА, узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.

0: Темень. Ничего не видно. Ну и попал.
1: Что, заблудился?
0: Да вот попал в лабиринт вправо. Выхода не найду.
1: Пойдем вместе. Попробуем найти.
2: Каждое первое и третье воскресенье месяца в 17:00 слушайте на радио.
3: В Донском регионе 17 часов.
4: Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов.
5: Лучшее интернет-радио на Дону.
2: НВДА, передачу «Лабиринт права».
6: Присылайте ваши вопросы в течение недели на номер WhatsApp и Telegram.
7: Плюс 7 928 165 95 88. Плюс 7 928 165 95 88.

0: Звукодеи.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного.
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
8: Классные, талантливые, вдохновленные. В общем, настоящие мастера своего дела.
1: Ну все, побежали слушать.
9: Побежали.
10: Побежали.
11: Скорей.
10: Скорей.

мы легкий сон, ланфре, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

0: Елена Бочкарева
1: и Кирилл Зорин
0: представляют проекты «Как молоды мы были»
1: и «Творческий портрет» на радио НВДА по вторникам в 18 часов по Москве с повторами в четверг в полдень.

0: Весь мир бардак, жизнь скучна и ужасна. Настроение просто ниже всякого предела. Что с этим делать?
1: У вас плохое настроение?
2: Тогда радио НВД идет к вам.
1: Слушайте нас, и мир засияет для вас яркими красками.
3: Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами

себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера и чтоб-то

0: tu es dans mes rêves. Écoute la chanson du vent. Les mots d'amour pour toi et moi.
1: Каждую субботу в 23 часа наступает время влюбленных. В это время ромашка для вас создает романтический час. Зажигайте свечи и наслаждайтесь обществом друг друга и прекрасной музыкой.

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и

Ну что же, всем добрый вечер, с вами Ромашка на весь этот замечательный воскресный вечер. Будем пока слушать музыку, потом смотреть фильм, ну о фильме чуточку позже. Пока послушаем музыку, поотдыхаем и попотягиваем наши не менее музыкальные коктейли.

Я б хотел так ждать кого-то до седых усов, до зим, чтобы мир, как этот пес, был таким до боли простым.

каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно, уверяю вас!

Но жил всегда я с думой о тебе. Душа моя не требовала злата.

была дорога в никуда. Наверное, ангел вымолил у Бога, чтоб

иначе совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю. Только это

0: Наши ведущие
1: – люди, творящие.
2: Люди, с надеждой в завтра смотрящие.
3: Ищем стихи мы,
2: песни слагаем.
1: Творчество наше вам предлагаем.
3: На радио непревзойденных,
2: выдающихся
0: донских
1: авантюристов.

А в рубрике творчества наших ведущих мы послушаем песню «Гусей-лебеди» в исполнении Елены Бочкаревой.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите.

Я знаю, знаю, скоро, скоро, не по моей, ничьей вине.

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Итак, друзья, поехали дальше. С вами по-прежнему Ромашка. И я приветствую вас уже в новом, пока еще музыкальном часе.

каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас!

или поскорей своих созревших дочерей, что взглядом жадно пожирали хулигана. И хоть давно, увы, мой пыл уже не тот, и хоть года уже не те, не так уж важно, как многослойный бутерброд мой появляется живот. Ну а за ним уж я гребу себе вальяжно. Я заявлюсь к вам в мае

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотнул, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька, в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух.

борщ, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

им не коснуться милых глаз твоих. Я далеко и заметены верста. Дороги нет, к тебе, родная, не пройти.

0: пренебрегая словесами,
1: жизнь убеждает нас опять. Талантам надо помогать.
2: Бездарности пробьются сами.
3: Радио НВДА представляет творчество наших слушателей.

В рубрике творчества наших слушателей Дмитрий Катенков исполнит песню «Мы не такие, как вы».

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом.

Мне говорил отец, хоть правды нет на свете, сынок, запомни истину одну ты. Любовь уходит, вырастают дети, а верные друзья не предадут.

горожане все к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все

Так, ну что, почифирили и покурили, а теперь можно и кино посмотреть. И я предлагаю потихонечку переместиться из нашего коктейль-бара в не менее наш Тифло-кинотеатр, который откроется уже вот буквально совсем скоро в 20:00.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не

0: Ну что, друзья, всем добрый вечер еще раз. С вами по-прежнему Ромашка, и вечер в компании радио НВДА продолжается. И я приветствую вас в нашем Тифло-кинотеатре, где сегодня будет показан фильм под названием «Артист из Кахановки». Всем приятного просмотра, прослушивания.
1: На черно-белом фоне белые буквы. Киевская киностудия имени Довженко. «Артист из Кахановки». Черно-белое кино. Мужские руки строят кирпичную стену, размазывают раствор, кладут кирпичи. Это строительство здания. Молодой светловолосый парень лет 25 в плотной рубашке и фуражке напевает песню и кладет кирпичи. Рядом работники занимаются перекрытием крыши. Надпись на экране. Сценарий Ивана Стаднюка. Во время этого с высоты здания раскрывается обзор на окрестности. Деревянные одноэтажные домики, поля, работы строителей на здании. Укладка крыши, высотный кран передвигает грузы. Режиссер-постановщик Григорий Липшис. Оператор Минковецкий. Композитор Сандлер. Звукооператор Федоренко. Режиссер Левченко. Текст песен сама и Ануфриева. Грим Шемякин. Костюмы Яблуновская. Монтаж Сивчикова. Комбинированные съемки. Оператор Илюшин. Художник артистов. В ролях Андрей Бредун, Марина Бунина, Миша Анофриев, Олеся Дорошина, Кузьма Георгий Вицин, Шестерня Дальский, Левко Мягкий. Строители смотрят на то, как один из них спустился к человеку, стоящему внизу строящегося здания. Молодой светловолосый парень лет 25 в плотной рубашке и фуражке на фоне поля общается с мужчиной лет 40, одетого в белый костюм и светлую кепку. У мужчины большие усы.
2: Не пущу! Мне самому хорошие работники нужны.
3: Сверится, врач. Можешь с вами поговорить, как человек с человеком?
2: Ну, говори.
3: Вы любили когда-нибудь?
2: Любил и сейчас люблю. Люблю, когда в колхозе порядок, когда высокие показатели, когда все люди на местах.
3: Ну, вы оперу «Кармен» слушали?
2: Лараза из Киева передавали.
3: Так как там «Кармен» говорит, помните? Любовь свободна, мир чаруя, за кором всех она сильней. Меня
2: ах,
3: не любишь, но...
2: артист! А мне твоя «Кармен» не авторитет. Я ей не подчиняюсь. Мне надо новое село строить. И чё ты вздумал в город уезжать?
3: Ну, значит, есть причина у меня.
2: Понятно. За Маринкиной юбкой побежишь.
3: Свирит Саврасович.
2: Что, Свирит Саврасович? У тебя совесть есть? Ты в армии сержантом был, а теперь с переднего края во второй эшелон?
3: Работа везде есть работа.
2: Вот здесь тебе и будет работа.
3: Была здесь, теперь будет в городе.
2: Уходи с моих глаз, чтоб я тебя не видел. И чтоб ты сюда дорогу в Кахановку забыл.
4: Уехать, когда здесь каждая пара рук на вес золота.
3: Ну не могу же ее одну отпустить, ребята.
4: Так женись.
1: Этот же парень стоит у стола с четырьмя молодыми людьми.
3: Она говорит, только после института.
5: Ха, нужен ты ей будешь после института.
6: Она и смотреть на тебя не будет.
3: Ну ладно вы, полегче.
4: Да что мы его уговариваем, ребята? Пусть едет.
1: Комната. Лысоватый мужчина лет 50 и женщина, подающая ему обед того же возраста.
7: Невестку в хату приведет. Столько варных девчат в селе. А он дурень прилип к этой Маринке.
3: Да как вы не понимаете?
2: Выкинь ты из головы эту думку, за девкой в город бежать.
7: Да что ты с ним цацкаешься? Взял бы на дровнике пруд потолще. Да показал ему негоднику город.
1: Молодая темноволосая доярка, одетая во все белое, на голове у нее платок, выходит из загона, идет с бидоном и приспособлениями.

0: 17.
1: Напевая, заходит в ангар коровам.
0: Любов моя ще пісні не співалася, любов моя нікому не зустрічалася, цілунок перший.
1: Ее кликает этот светловолосый парень. Она ставит бидон,
0: Андрей,
1: и бежит к парню.
0: Ну как?
2: Порядок, согласовал.
0: А родители?
2: А родители? А чего родители приветствуют?
1: Марина прижимается к Андрею, и он обнимает ее. В ангар заходит женщина лет 40, видит обнимающихся Андрея и Марину и делает вид, что только что пришла. Подходит к дочке. Андрей ковыряет доильные молоко, шланги, якобы чиня их.
3: Приготовила молоко для детсада.
0: Два бидона.
3: Угу. А ты что здесь делаешь, милый зятёчек?
2: А, здрасте.
3: Здрасте.
2: Да я вот по делу пришел.
3: По делу?
2: Угу.
3: А ну, грузи бидоны в бричку.
2: Пожалуйста.
1: Андрей берет бидоны и идет грузить. Дедушка в фуражке, белой рубахе и темных штанах достает из-под мостка на речке грелку со спиртным и садится у газетки с закуской. Рядом ходит, принюхивается коза.
4: О, техника. Вот обрати внимание, агрегат.
5: Но!
6: Пошел!
4: Так, ну по одной под копирку. Стоящие вещи. Ну, мало, конечно, запахом, но серьезные вещи. Так, ну, будем здоровы.
1: Выпивает и закуску дает козе.
4: А вот закусывай ей. А вот, Манька, да скажешь, закусывай. Закусывай.
1: Тем временем Андрей с матерью Марины на телеге едут через реку.
3: Ты что, в самом деле вслед за Маринкой подаешься?
2: Так точно, товарищ командующий. Как же ее одну в город отпускать? Молодая, красивая.
3: Ну и что?
2: Мало ли что.
3: Ты так об моей дочке думаешь? А ну, слазь!
2: Зачем?
3: Слазь, говорю!
2: Пожалуйста.
1: Андрей спрыгивает с телеги в реку и идет к мостку.
4: Ой, Майк, смотри-ка, вот комедия! Ну, докладай. Едешь или... Моя внучка с чужими хлопцами будет гулять по театрам.
2: Еду, деду, еду.
4: Вот это,
1: Андрей снимает сапоги и выливает воду.
2: А ты все зубами маешься?
4: Где? Ах, да. Ох, Андрюх, ты знаешь, страдаю, как швед под Полтавой.
2: Это от сырости, дед.
4: Да, от сырости.
2: А хмель так и не проходит?
4: Да, Андрюх, не проходит. Как в прошлом годе упился на свадьбе у кума, так до сих пор пьяный.
2: А-а-а.
4: Врачи говорят, склероз.
2: Че?
4: Сосуд какой-то засорился, вот я его прочищаю. Угу. Да.
2: Зато весело живется.
4: Да, весело. А-а-а. Я не жалуюсь. При моей хворобе это...
2: А чего же она холодная-то?
4: Как?
2: А,
4: это снаружи, а внутри горячее. И не нарушай. Не нарушай курс лечения.
1: Андрей берет у деда грелку, открывает грелку и нюхает содержимое.
2: Сколько градусов?
4: Где?
2: А? Здесь.
4: Ах, там,
2: угу.
4: Много. Только, Андрюха, ты бабе моей не проболтаешься?
2: Да нет, не бойтесь.
4: Не надо. Понимаешь, какая преамбула? Я нашел бочку, от войны еще остался, от немцев. Я думал, керосин. А потом в прошлом годе принюхался...
2: Спирт.
4: Рихтификат.
2: Чего-чего?
4: Рихтиф... Ну, это не важно, стоящая вещь, серьезная.
2: Так с тех пор вмиляйтесь.
4: Да, скажи мне божий день. О, техника. Видел? На высоком уровне. Действуй безотказно. Осечки еще ни разу не было. Будем здоровы.
1: Дед выпивает и закусывает.
4: Ой.
2: Эх вы, дед. Слушайте, это же валидол.
4: Правильно.
2: Так зачем? Что ж, у вас сердце больное?
4: Не, ну что ты. Закуска.
2: Как закуска?
4: Дух отшибает.
2: Ну да.
4: Да. Наукой доказано. О. Нету. А баба у меня чуткая. Такая чуткая. Как змея.
1: Над цветущими полями возвышаются высоковольтные вышки с контактными проводами. русоволосый парень лет 28 с развивающимися волосами на мотоцикле едет по дороге через село. Ему машут прохожие.
5: Я по горам, по долам с ветерком за счастьем еду. Только бы знать, где найти мне счастье мое. А мой напев звучит, и сердце так стучит. Мне сердце так стучит, чик-чик, спеши, чик-чик, спеши. Мне сердце так стучит, чик-чик, спеши, спеши. Конь вороной подо мной, он назад пути не знает. Рвется вперед и вперед, словно чует счастье мое. А мой напев звучит, и сердце так стучит. Мне сердце так стучит, чик-чик, спеши, чик-чик, спеши. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла остановиться. И тополя провожают взглядом меня. А мой напев звучит, и Светке Дрозд кричит. Мне Светке Дрозд кричит: спеши, спеши. Мне Светке Дрозд кричит: спеши, спеши.
1: Останавливается спросить у сидящего Андрея с дедом.
5: Скажите, далеко до Кахановки?
2: Да по дороге километра два, а через горку рядом.
1: Дед подходит к незнакомцу. За ним Андрей.
4: Манька, не путайся в ногах. Откеда будь?
5: Из города. Получил назначение в Кахановку.
2: Из города в село?
5: А что? Закончил строительный техникум.
4: Ты смотри.
1: Подкуривает, так как он достал сигарету.
4: Строитель, значит? Тогда скачи в правление к усатому.
5: А кто ты усатый?
4: Голова колхоза. Да?
5: Ты говоришь, тропинка и ближе?
4: Да, тропинка и ближе.
2: Чтоб твой конь не потянет.
5: Эта машина не такие подъемы брала.
2: Машина? Да я же ее одной рукой удержу.
5: А ну попробуй.
2: А разрешаешь?
5: Хоть двумя.
4: Давай, Андрюха, держи.
1: Андрей с дедом пытаются удержать мотоцикл.
4: Или отказуй, держись, Андрюха. Давай, вперед. Вот строитель. Андрюха, держись. Давай, отказуй, отказуй. Андрюха, держись.
1: В мотоцикле что-то затрещало, застучало, и он заглох.
4: Вот бугай, загубил машину.
1: Дедушка, отпусти! Деда зовут женщины с другого берега.
4: Иду, иду!
1: Дед побежал в лодку, оставив чешущего затылок Андрея. Андрей стоит возле гостя и наблюдает, как тот разбирает мотоцикл для ремонта.

0: Андрей курит в стороне. К ним подходит стая гусей. Они видят насыпанные металлические шарики возле мотоцикла. И пока водитель натирает деталь, гуси едят высыпанные шарики. Темноволосый водитель мотоцикла видит гусей, поедающих шарики, и прогоняет их. Пытается их словить. Ловит одного и трясет его шею, пытаясь извлечь шарик. С гуся начали сыпаться шарики. К мужчине подбегает группа женщин во главе с Мариной.
1: Ты что делаешь? Ты зачем наших гусей трогаешь? А ну брось!
2: Так они же мои шарики съели. Где же я теперь запчасти достану?
3: Ухой!
1: Новости науки и техник. Гуси-то наши, оказывается, научились железо глотать.
4: Да, прогресс. Каждый глотает, что может.
0: Смеющейся компании подходит усатый мужчина с помощником.
5: Что случилось?
1: Беда, Левко.
5: Ну?
1: Гуси колесо от мотоцикла проглотили.
5: Ну, будет вам. Вы техник-строитель?
2: Я?
5: Левко Ярчук.
2: Михаил Коленин.
5: Знакомьтесь.
1: Марина.
2: Миша.
1: А я Леся. По фамилии пока. Яковенко. Постоянный шеф над телятами. Так что в случае чего прямо ко мне.
0: Вечер. Солнце садится. Михаил бросает камушки в озеро. К нему подходит Олеся.

0: Ну как, нравится у нас?
1: Очень.
0: Что, село или вообще природные условия?
1: Вообще.
0: Может, заметили какие недостатки, так укажите, мы исправим.
1: Да есть у вас один недостаток.
0: Какой?
1: Только я боюсь его не исправить. Девушки у вас очень насмешливые.
0: Так значит, вы им понравились.
1: Серьезно?
0: Ну, не всем, конечно. Мне, например, больше понравился ваш мотоцикл. Научите ездить, а?
1: С удовольствием.

0: Андрей с Мариной тоже прогуливаются. Подходят к дому и заглядывают во двор. Михаил спит на телеге.
1: Ишь, загорает.
2: А он городской, для него это дача.
1: А почему именно у тебя?
2: А может, в других дворах сена нет?
1: Сена нет.
2: Андрюш, Андрюшенька, мама пустила его на квартиру. Ведь мы же уезжаем завтра.
0: Марина забегает в дом.
3: Uh-huh.

0: утро. Михаил спит в телеге. По озеру проплывает лодка с девушками и дедом. Михаил просыпается, потягивается и спускает ноги. Коснувшись воды, аж подпрыгивает. Оборачивается вокруг и не может понять, что происходит.
1: Добрым утречком! Как это тебя? Ухи не покусали!
2: А может, он в плавание собрался? Эй, не дать ли тебе весло, капитан?
1: Ну что гогочете-то? Что гогочете? Человек только в селе объявился, а вы уже свои насмешки. Я считаю, что это просто некультурно.
0: Олеся спрыгивает с лодки в воду и подходит к Михаилу.
1: А вы не теряйтесь, улыбайтесь. У нас в прошлом году агроном тоже в бричке заснул. Так знаете, его куда отвезли?
3: Куда?
1: На кладбище.
2: Леся, вези его прямо домой, а то сбежит.
1: Зачем домой? Я прямо в ЗАГС. Сиди, сиди, куда везти-то?
3: К Марине.
1: К Марине?
0: Олеся Спасибо. Бросает часть от телеги в воду и уходит.
4: Вот наш
0: Левко проводит
4: день.
0: Инструктаж, показывая макет
4: Рыбцы
0: с томами.
4: Закончим, новые начнем. Жалко, Андрея упустили. Хороший строитель.
5: Кто его упустил, сам ушел.
4: Толковый, видать, парень.
5: О, сил в нем играет.
6: Да уж силен. С бричкой, как говорится, вывел меня на чистую воду.
4: Шутка. Девчата у нас озорные, а хлопцы боевые.
6: Село у вас веселое.
7: Андрей вернется.
4: Вот тогда я с него стружку сниму.
8: Ну, Маринка, счастливо.
9: Спасибо.
8: А за меня не беспокойся. Я устроюсь. Ну, пока.
0: Андрей провожает Марину в институт. Стоят у входа. Идет сквозь толпу пешеходов к стене объявлений.
7: Нужны пожарники на сдельную работу. На сдельную? А если не будет пожара? Не подходит.
0: Находит объявление о работниках на стройку. Кладет кирпичи на стройке.
10: Весело всем старому виконця, житиму я, житимеш ты.

0: Марина получает 5 за экзамены.
1: Золотые руки у тебя, Арчу. Талант.
2: А я за что не возьмусь, меня любая работа боится.
0: Марина получает 4, и сессия закрыта.
3: Молодец, Марина, поздравляю.
4: Спасибо. И тебя также.
3: Ну вот так и держать.
0: Марина радостно обнимается с одногруппником.
5: Ничего. В вашем возрасте по этому поводу я тоже прыгал. Козлом.
3: Это профессор Костенко, директор института.
6: А я тебе говорил, что пока шпаргал. Ты поймал?
4: Шпаргалка.
0: Михаил с Олесей учатся ездить на мотоцикле. Чуть не раздавливает кур. По извилистой улочке их начинают бросать в сторону. Собака с перепуга прячется в будку. Петух выскакивает на забор.
3: Меньше газу, тебе говорят! Молодец, хорошо! Молодец, переключай на вторую скорость!
4: Хорошо! Дорогу!
3: Поворачивай!
0: Проезжает по селу и выезжает на площадку, где мальчишки играют с мячом. Переезжает мяч, и тот сдувается. Едут дальше по дороге. Олеся нервничает.
3: Меньше газа! Да не в ту сторону ручку!
4: Вот так! Я путаю все время, в какую сторону переключать газ!
3: Тормози!
0: Навстречу им едет телега на валах с сеном. Они выруливают. Мотоцикл едет по холму к озеру. Мотоцикл падает в траве, резко останавливается. А Олеся и Михаил падают в озеро. Все это видит мать Марины и, останавливая телегу, идет к месту происшествия. Пассажиры выныривают.
3: Олеся!
4: Олеся! Эй, что случилось, Олесенька? Фу, учусь ездить на мотоцикле! А, учись хоть на мотоцикле, раз не выпало тебе счастье учиться в городе, как моей Маринке.
7: Девочки, смотрите.
0: Марина восхищенно смотрит на себя в зеркало. Рядом пристраиваются соседки.
7: Студенты мы. Честное слово, студенты. Ну, конечно, зеркало отображает нашу действительность.
4: Ой, да хватит дуреть от радости. Ну, пошли в кино.
7: Я дождусь Андрея, мы вас догоним.
4: Хорошо.
7: Ладно.
0: Соседки убегают, а Марина слушает радио о своем селе.
8: Товарищ Шестернян, а как трудятся ваши колхозники в такую горячую пору?
9: Смотрите. Вот наш труд и вот наша жизнь. Зерна у зерна. Есть пословица такая, что посеешь, то пожнешь. А это хорошими руками и посеяли, и пожали.
4: Ага. И перестали посылать в район брехливые сводки.
10: А как у вас с кадрами?
9: Техника выручает.
11: Все кадры выскочили сам в соседнее село.
9: Ничего не поделаешь, бывает. Ну вот, например, часть молодежи послали в институт сельского хозяйства.
12: А в какой институт послали Андрея Ярчука?
10: Кто это?
9: Это досадное исключение. Один наш каменщик подался в город вслед за своей невестой.
4: А может, Маринке без милого на ухо в голову не пойдет?
0: Марина огорчается. В тот момент в комнату заходит Андрей.
13: Маринка, что случилось?
7: Тебе надо вернуться в Кахановку. Нет, я серьезно, надо.
13: Да почему же?
7: Понимаешь, Андрюша, я решила. Меня перевели на заочное отделение. Завтра едем домой. А я тебя не оставлю одного.
13: Да постой. Кто имел право перевести тебя на заочное?
7: Директор института.
13: Так правление ж колхоза решило.
7: Директор все изменил, Андрюш.
13: Директор.
7: Андрюш.
13: Ничего у него не выйдет.
0: В приемной директора столпотворение родителей и учителей.
7: Хорошо, я
0: у каждого свои вопросы.
14: Пожалуйста, обо мне. Но это не рябочки. По очень важному делу.
9: Я насчет сына.
4: Тише, товарищи, тише. По вопросу о приеме. Обращайтесь в приемную комиссию.
9: Бочкин.
0: Андрей заходит. Видит все это и уходит.
4: Нет, ничего не знаю больше.
0: Директор оформляет бумаги, у него звонит телефон.
5: Алло, откуда? Из редакции. Хорошо, присылайте, я подготовлю материал. В этом году молодежь подобралась на редкость. Замечательный контингент. Передовики сельского хозяйства в первую очередь, конечно. Хорошо. Хорошо, я жду.
0: Подает бумаги секретарю.
5: Нонна Епифановна, никого ко мне не пускает.
15: Хорошо. Иван Иванович, вы мою просьбу не забыли?
5: Забыл?
15: Ну, устроить моего жениха.
5: Милая Нонна Епифановна, я сыну главного редактора сатирического журнала отказал. Какого врага себе нажил? Алло, нету его. Это так, один посторонний.
15: Что вам угодно?
16: Я буквально в двух словах. Вы понимаете, сын Володя, Вова, не прошел в театральный. Передайте Ивану Ивановичу, что...
5: Нет, они меня загонят.
0: Директор бросает трубку. Да кабинет нет, директора заталкивает давай тумбу. Дальше. Андрей помогает завести.
17: Будьте любезны, помогите, пожалуйста.
5: Что такое?
17: Разрешите, Иван Иванович? Если гора не идет к Магомету...
5: Дорогой Павел Петрович, зачем же вы сами? Я бы пришел к вам.
17: Нет, нет, вас осаждают родители. Я понимаю, что вам не до нас.
5: Я вас слушаю.
17: Детище пятого курса наш... Минуточку. Наш экспериментальный малогабаритный инкубатор. Включите в сеть. У нас начинается проклевка.
5: Одну минуточку.
15: Алло? Одну минуточку. Иван Иванович, вас.
5: Слушаю. Что, непременно сейчас? Хорошо, хорошо. Вызывает в исполком. Придется через часок. Инкубатор можете оставить здесь.
17: Что, совещание?
5: Да, не дают работать.
0: Директор с посетителями выходит. Андрей не успевает выйти, и его закрывают в кабинете. Андрей сидит и ждет. Андрей решает взять трубку.
13: Его нет. Нет его, понимаете? А я временно здесь, я посторонний. Да-да. Кто говорит? Управляющий кладбищами? Ничего не понимаю. Да-да, он обязательно будет, скоро будет. Да-да. Управляющий кладбищами.
0: В недоумении садится на стул.
13: Управлять.
0: Директор возвращается в приемную, и его окружают родители.
18: Раз насчет внука своего.
5: Товарищи, по вопросу о приеме обращайтесь в приемную комиссию. Нонна Епифановна.
18: Товарищи, вы товарищи, граждане, директор хочет серьезного совещания.
0: Директор открывает двери кабинета. Андрей прячется.
5: Нет, я просто умру.
0: В кабинет заталкивается мужчина.
19: Я прошу прощения, согласно договоренности. Прошу прощения. Согласно договоренности, как в песне поется, помирать нам рановато. Будем знакомы. Щука, управляющий кладбищами.
5: Какими кладбищами?
19: Обыкновенными. Хороним только усопших. В этом наша специфика. Как говорится, на том стоим.
5: На чем? Я что-то ничего не понимаю. Что, кто-нибудь умер?
19: Сейчас все объясню. Человек не вечен. Правильно я говорю?
5: Правильно.
19: Вот. Сегодня вы вполне живой, а завтра я извиняюсь, милости просим.
20: Тра-тра-тари, тра-ра-ра-ри, ра-ра-ра.
19: Каждый человек должен думать о завтрашнем дне.
5: Что это такое?
19: Одним словом, все в наших руках. Или вы лежите кое-где, или вы лежите там, где надо. Ну, ладно. Вас не будем касаться, возьмем случай полегче. У вас теща есть?
5: Есть.
1: В один прекрасный день ваша теща... Я на посту встречаю, кладу, создаю условия.
5: Я не понимаю, чем это обязан?
1: Вы мне, я вам.
5: То есть?
1: Я принимаю усопшую, вы принимаете живого и наоборот в обратном порядке. Примите сына в институт. Хороший парень. Водку пьет.
5: Водку пьет?
1: Мало.
5: Мало.
1: Мало. Все понятно. Теща по перечислению, зятя наличными.
5: Милицию. Нонна Епифановна!
0: Заходит секретарь, никого! И директор бросает в нее шляпу. Она выходит.
5: Кажется, началась проклевка.
0: Слышится писк цыплят. Директор подходит к инкубатору и видит внутри, среди стеллажей, Андрея.
5: Вы как сюда попали?
13: А я насчет Марины Грицюк.
5: Ничего не понимаю. Какая Марина Грицюк?
13: Ну, Марина Грицюк, доярка из нашего колхоза.
5: Какая доярка? Из какого колхоза?
13: Ну, из нашего колхоза, доярка из этого, из Кахана. Не понимаю. Ну,
5: да я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю.
0: Андрей виновато вылезает из инкубатора, вытаскивает цыплят из карманов и головы.
5: Молодой человек, уйдите, не мешайте мне, пожалуйста.
13: Товарищ директор, ну как же?
5: Оставьте мой кабинет.
13: Товарищ директор, ну это же лучшая доярка на всю Кахановку.
5: Кахановку?
13: Да.
5: Позвольте, это что такое? Это там, где председатель колхоза этот Шестерня?
13: Ну да.
5: Ну так я же его прекрасно знаю, я с ним знаком.
13: Так вот, товарищ директор, она же поступила к вам на очную.
5: Да, очень хорошо, поздравляю.
13: И правление наше проголосовало за очную.
5: Молодцы.
13: А вы почему-то решили ее на заочную.
5: Я?
13: Товарищ директор, я вас очень прошу, устройте, пожалуйста. Одно ваше слово.
5: Я ничего устраивать не стану.
0: Директор хватается за сердце и вытаскивает из-за пазухи цыпленка.
5: Нонна Епифановна!
0: Андрей с Мариной в кафе с видом на Крещатике
13: Цум
0: едят мороженое.
7: Ну я сказала, Андрей, поехали домой.
13: Ну нет, не туда дороги.
7: Почему?
13: Почему? Знала бы ты, как меня на строительстве ценят. Комнату обещали дать 7 метров. Портрет на доску почета вывешивают.
7: Хватит тебе почета и в Кахановке.
0: Оборачивается и смотрит на центральную площадь Крещатика.
13: И такую красоту меня относило.
7: Красиво. Но мое счастье не здесь.
13: Что-что?
7: Не моя эта песня.
13: Нет, а где же твое счастье?
7: В Кахановке.
13: Ясно. На мотоцикле катается. Кур давит.
7: Ну и глупый же ты.
13: Конечно, глупый. Думал, твое счастье там, где я.
7: Ух ты, эгоист, оказывается.
13: Эгоист я?
7: Конечно.
13: Да этот эгоист из-за тебя Кахановку бросил.
7: Ну, ради меня бросил, ради меня вернешься, Андрюша.
13: Да не выйдет!
0: Окружающие обернулись на их громкий разговор. Андрей притих.
13: Больно много ты себя воображаешь. Надоело.
7: Надоело? Тогда ищи себе другую, городскую.
13: Найду, не беспокойся.
7: А я не беспокоюсь.
0: Марина убегает.
13: Марина! Марина!
0: Андрею перекрывает дорогу официант, указывая жестом на оплату стола. Андрей дает купюру, но официант отсчитывает сдачу. Марина тем временем убегает.
13: Да хватит, хватит!
21: Да не перебивайте меня! У нас компания. Мы начали борьбу с чаевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
0: С чемоданами возвращается в село, идя песчаной тропинкой мимо полей и зеленых просторов.

0: Марина на чемоданах грустно сидит на обочине дороги. Вдруг замечает вдали машину. Машет ей, но она не останавливается. За ней следом едет Михаил на мотоцикле. Увидев Марину, останавливается возле нее.
1: Маринка? Здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Садись, подвезу. До дома.
2: Спасибо.
0: Марина накидывает пиджак и подает чемоданы Михаилу. Олеся сидит и ждет, покуда Яша накачивает колесо.
1: Что, радость наша? Ну, Наша сказал, чтобы в рифму вышла. А вообще бы лучше сказать моя.
2: Давай уж лучше в рифму. Знала бы, что такое получится, поехала бы с Мишей.
1: Да?
2: Да.
1: А он что, тоже в город поехал?
2: Угу. У него дел, знаешь, сколько. Летает туда-сюда. Стройматериалы, рабочие, чертежи. То все, 5-10.
1: Послушай, Олеся.
2: Застряли мы здесь, а?

что-то не ладится. Мыслями он с Мариной, и кирпич кладется криво, и раствор весь мимо. Андрей сидит на лавочке в размышлениях. Выдергивает гвоздь из лавочки и начинает гнуть. Рядом сидящий мужчина с газетой интересуется Андреем.

0: Давно занимаетесь рукоделием? Курить желаете?
1: Протягивает Андрею портсигар. Мужчина показывает трюк с сигаретой.
2: Ловко.
0: А ну-ка еще раз.
2: Хоп!
0: Спортом занимаетесь, а?
1: Закуривай.
2: Само собой, я сержант запаса.
0: Это великолепно.
3: Свежие горячие.
1: Мужчина подзывает женщину с лотком с пирожками. Покупает один пирожок.
3: 5 копеек.
0: Так, проверим качество начинки.
1: Достает из упаковки и разламывает. Внутри оказывается свернутый в трубочку рубль.
0: Ого!
3: Десятка.
0: Такая начинка мне нравится. Ну-ка, еще один.
1: Берет еще один.
0: Пожалуйста.
1: Разламывает, и там тоже рубль.
0: Так,
1: продавщица
0: так.
1: В шоке жмурит глаза. Не кажется ли ей это?
0: Великолепная начинка! Великолепная! Ого! Десяток заверните. Нет, 2 десятка. Вот отсюда.
3: Гражданин, все. Я закрытая на переучет.
1: Женщина отворачивает лоток и убегает.
0: Элементарный фокус. Будем знакомы. Артист цирка Акалесу.
1: Продавец сидит, переламывая пирожки, проверяя начинку. Но рублей там нет.
0: Мой дорогой, сама судьба послала мне вас. У вас на роду написано работать в цирке.
2: Мне в цирке? Да что вы, я
0: вам... А вы знаете, что такое цирк? Это же призвание сильных, смелых. Вы, надеюсь, не из трусливых?
2: Нет, конечно.
0: Кто подышал воздухом манежа, навеки становится пленником цирка. Вот я, например, я музыкальный эксцентрик. Вся моя жизнь и семья в цирке. Я давно уже мечтаю о таком синтетическом номере. Мне хочется поднять музыку на необычайную высоту. Туда, под самый купол. Вот представь себе такое. Вот вы, простите, не знаю вашего имени.
2: Ярчук. Андрей Ярчук.
0: Ага. Вот вы, Андрюша, висите на трапе, то есть на трапеции, головой вниз. И в руках у вас другая трапеция. А на ней, вы понимаете?
3: Папа,
1: к собеседникам подходит молодая пара.
4: Мы же опаздываем на футбол.
0: Знакомьтесь, это Андрей Ярчук.
5: Очень приятно, Тая.
4: Андрей.
5: Ой.
0: Привыкай, деточка, это, возможно, твой будущий партнер.
5: А это мой муж.
4: Анатолий.
6: Андрей.
2: Очень приятно.
0: Итак, жду вас завтра в цирке. До свидания.
4: До свидания.
1: Расходятся. За Андреем бежит продавец.
3: Молодой человек, вернитесь на одну минуточку. Что же это вы? Надсмеялись над глупой бабой.
2: Это фокус обыкновенный.
3: Фокус. Вот позову милиционера, требует гроша за поломанные пирожки, так будет тебе фокус.
2: Как поломанные?
1: Открывает лоток, а пирожки все переломанные.
3: Да, по 5 копеек.
2: Давайте их все сюда. Мне на ужин хватит.
3: Правда?
2: Пожалуйста.
3: Ой, а вы не фокусник будете?
2: Пока нет еще.
3: Свежие горячие пирожки с мясом.
2: Ладно. Попробую сам, если понравится, еще возьму.
3: Ой,
1: Андрей забирает все переломанные пирожки. Цирк. Артисты разминаются и тренируются. Андрей засматривается на пару, где мужчина на голове удерживает девушку, стоящую на его лбу на руке.

0: Две женщины жонглируют мячиками. Андрей удивленно наблюдает. К нему подходит вчерашний собеседник.
1: Пора перестать удивляться, Андрей.
2: Интересно.
0: Андрей помогает передвинуть клетку с львицей.
3: Ну-ка, давай сдвинем котенка с дороги.
4: Что за грубость? Береги нервную систему.
5: Ярик.

0: Лечу! Лечу! Ну чего стоишь, собачка?
1: Освободите манеж!
2: Готовится выступление. После хлопка мужчина взлетает к куполу, хватаясь за перекладину.
1: Внимание! Готово! Хоп!
3: Чуть ошибся и будь здоров.
4: Ну как, Андрюха? Здорово?
3: Ой, здорово.
2: Мать Марины с бабушкой пробирается сквозь толпу пешеходов.
5: Не спеши, дочь.
2: Там же стоит продавщица с пирожками.
5: Людей пропасть. Тут сама себя потеряешь, дочка.
2: К ней периодически подходят
6: горячие
2: покупатели.
6: Горячие пирожки с мясом. Кому свежие горячие пирожки с мясом? 5 копеек. Свежие горячие пирожки с мясом. Горячие пирожки с мясом. Кому свежие горячие пирожки с мясом? 5 копеек. Свежие горячие пирожки с мясом. Свежие горячие...
2: Одна женщина шепчет ей что-то на ухо и уходит.
6: Свежие горячие пирожки с мясом. Свежие
2: горячие.
6: Подходит
2: Андрей.
5: Молодой человек.
7: А, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Продавец
5: вы куда?
2: Встречает Андрея и, снимая с себя халат, накидывает на Андрея.
5: Полное вам доверие. По старому знакомству приглядите за лоточком 5 минут.
7: Что случилось?
5: Да я в галантерею, дают что-то.
7: Что дают?
5: Да и сама не знаю что.
2: Берет кошелки и убегает. К Андрею подходит мать Марины.
8: Дайте 4 пирожка. Андрей!
9: Ой! Андрей!
8: Ой! Ой, боже, автобус!
7: Тетя Анастасия! Тетя Анастасия!
8: Пирожки горячие, пирожки с мясом. Покупайте, люди добрые! Тьфу!
9: Неправда.
8: Что ты заладила? Неправда, неправда! Матери родной не веришь? Так бабу Уляну спроси!
9: Какой стыд!
8: Глупая ты! Сушит себе голову ветрогоном. Позор же ж какой. Сильный, здоровый, в армии до сержанта дослужился и пирожками торгует.
9: Мама, можно случайно?
8: Случайно. Вот что я тебе скажу. Выкинь его из головы. В селе какой хлопец появился. Миша. Техникум закончил. Работает, село строит.
9: А я замуж не собираюсь.
8: Ой-ой-ой.
2: Подъезжает Олеся.
8: Чего? Чего разгуделась?
10: Где Маринка? Пора на субботник.
8: Заболела Маринка.
10: Как заболела?
2: Забегает в дом к Марине.
10: Что с тобой, Марин? Голова болит?
8: Ее кавалер в люди выбился. Пирожками в городе торгует.
9: Не верю я. Обознались вы. Он на строительстве работает. Его портрет на доске почета висит. Он же сам сказал.
8: Сказать все можно. Я слушаю, дед Кузьма на спутнике летает. Поверишь?
10: Ой. Ну что плохого-то? Может, он по торговой части пошел?
8: Молчи, заступница.
11: Молчу.
10: Пошли на субботник.
2: Андрей наблюдает за игрой футбольных команд на стадионе. Ему игра неинтересна.
11: Макаров забирает. Макаров ветеран своей тирской команды. И направляет его сейчас в поле. Мяч здесь, в центре поля. Он опять его поменял. Вот передача на левую половину поля. Пас еще дальше вперед. Опасное положение. Прорыв, конец, удар! Второй удар не обязательно. Это гол.
12: Ура! Обратите внимание.
7: Браво, браво!
10: Ну, будет вам, Андрей. Съездите с Улюкаханов.
11: 1-0 ведут киевляне. Приходится начинать с центра. Спартаковцы переводят мяч на правую половину поля. Ну и тут же его теряют. Передача следует дальше вперед Лобановскому. Тот проходит вперед, навяз на вратарскую. Забирает мяч. Он на месте. Да, сегодня очень острая игра. Да это и не удивительно. Это старые соперники. Но, простите, опять киевляне перехватывают мяч. Передача вперед. Мяч идет к линии штрафной площадки. Опасное положение. Прорыв Коневского. Удар!
13: Начинаем традиционный розыгрыш памятных подарков. Начинаем.
14: Начинаем. Так и знал, проиграли.
15: Слушай, Андрей, а давайте подождем.
16: Подождем.
15: Ну, подождем.
2: Все сидят, наблюдают за окончанием игры.
11: Да, 2-0. Такой же счет был и в Москве. Тогда выиграл «Спартак», сегодня «Киевляне». Победители очень вежливо уступают дорогу гостям. А я на этом заканчиваю репортаж с киевского стадиона имени Хрущева. Передача была организована редакцией «Последних известий». Вел репортаж Вадим Синявский.
2: В селе копают траншеи. Дед бежит со всех ног к главному.
17: Шевелись, Абрасич! Шевелись, Абрасич!
18: Пусть упадешь!
17: Шевелись!
19: Что, дед? Осторожно!
17: Шевелись, Абрасич! Андрюха! Андрей Левкович! Самолично! В телевизоре!
20: Повторяю. Сектор 35, ряд 19, место 27.
21: Твой билет!
22: Мой билет.
21: Выиграл!
22: Выиграл.
21: Ну что ж ты сидишь, иди!
2: Все прибегают к телевизору посмотреть на репортаж со стадиона.
20: Обладателя билета просим подойти к столу комиссии.
23: Где? Где Андрей?
17: Где Андрей? Вот сейчас стоял с какой-то мадамой. Увидел, что я... Грелку у меня в руках увидел и подмигнул мне.
24: Молчи, вот. Козя.
17: Вон она, вон мадама-то. Вон.
23: А что, красивая?
20: Как ваш...
2: Видят, как девушка подводит за руку Андрея к столу комиссии и подает билет.
25: Вы где работаете?
23: Пирожками я торгую. В цирке.
20: Детскую коляску выиграл артист Андрей Ярчук, представитель советского цирка, завоевавшего всемирное признание.
17: И не говори.
23: Артист. Граждане, может, у кого вопросы есть? Сыночек, вот те пирожки.
25: Вот ваш приз, пожалуйста.
26: Бери. Это тебе-то.
23: Мне?
26: Тебе.
23: Спасибо, Андрюшенька.
2: Андрею вручает коляску, он обнимает Таю, и
23: не
2: она
23: знаю,
2: его целует в щеку.
23: Году она мне пригодится.
2: Марина в расстроенных чувствах в это время выходит из комнаты, где смотрит трансляцию.
27: Левко, слушай мою команду. А ну, собирайся.

0: О! Уже 3 метра ситца можно было купить.
1: Замолкни ты, Ибо. Что ж мы не можем, как люди, к сыну приехать?
0: О, еще! А далеко до цирка?
2: Да не, недалеко. Ежели переводить на штапель, то примерно 1-1.5 метра.
0: Чего-чего?
2: Штапеля.
0: О, далеко.
2: Силен главбух.
0: Сам ты главбух. Это ж 2 пуда хлеба. О!
1: Стоп! Останови.
2: В чем дело?
1: Пусть дальше пешком идет, а то она меня живьем съест.
0: Нехай ездит те, кому гроши легко достаются.
1: Так останови же.
2: Да нет, здесь нельзя. За углом вон.
3: Такси останавливается у тротуара, и родители с вещами выходят. Спрашивает дорогу у прохожих.
1: Будьте так добры. Как нам найти цирк?
0: Сын у нас там в артистах служит.
4: Это вот за той пивной. Направо. Мимо табачного киоска, не доходя винного магазина, налево. Вот там увидите ресторан. Ну, а возле него цирк.
1: Спасибо.
4: Будьте здоровы.
5: Нет, вы дойдете до ювелирного магазина.
1: Так.
5: Там напротив дамского ателье улица. Пойдете по этой улице. Мимо комиссионного магазина. Мимо косметического института налево.
1: Спасибо.
0: А мы вас сразу узнали.
1: Ну как вы тут живете?
5: Ничего, хорошо.
3: Они общаются с Таей, рядом животные.
0: Ничего говорите.
5: Не бойтесь. Андрей будет только завтра. Он уехал.
1: Далеко ли?
5: За медведями.
0: Да?
5: А это наши слоны.
3: Мимо них проходят слоны.
1: Вот это да.
0: Так что вам, этих мало?
5: Ой, это еще не все.
0: А вы, значит, тоже в артистах служите?
5: Да.
0: Ага. Артистка. Артистка кума. Ой, такая артистка, что скажу я тебе, аж смотреть на нее страшно. Красивая, что вот это солнышко на восходе. Повезло Андрюхе.
6: Внимание, внимание! Передаем последнее известие. Завтра состоится культ-поход в городской цирк. Передаем сведения о погоде. Погода хорошая. Читал Яша Басок.
3: Кузя под шофе заходит в дом. Бабушка гладит рубашку.

0: Это ты с Анастасией воду мутила, а он артист. Где охота?
1: Гляжу, из тебя хороший бы артист получился смешить народ. На ногах не стоишь.
0: А на чем же я? Не насмехайся. Ты знаешь, у меня в голове...
1: Ничего у тебя в голове нет.
0: Как это нет? А склероз?
1: Будет гудеть. Вчера за столом уснул и голову в холодец положил.
0: Да, положил, потому прохлада для меня первое дело.
1: Иди уже, иди.
0: Куда?
1: Иди, надень новый костюм, в город поедем Андрюху глядеть. Иди.
0: Андрюху.
1: Ох!
2: Кузя теряет грелку. Бабка наступает на нее и принюхивается.
3: Ах ты, артист!
2: Выливает содержимое.
1: Ну чего мы не едем?
4: Чего?
1: Кого ждем?
4: Внучка сейчас подойдет. Ну кого ждем?
5: Ты послушай ты.
6: Яша, пойми, не поеду.
2: Яша и Марина. Оля подходит к Марине.
6: Почему не одеваешься? А я не поеду. То есть как так? Чего она там не видела?
2: Выступление мотоциклистов в шаре. Михаил Салесов с восторгом наблюдает за их трюками.

0: ты же, рукава-то.
1: Страх-то какой. Неужели наш Андрей так будет?
0: А что ты думаешь? Что он хуже других, что ли?
2: Андрей заметает ковры в цирке. К нему подходит один из работников.
3: Эх, Андрюха, вот совет, а твой номер. Утвердил, утвердил, поздравляю. Желаю успеха.
2: Он встает и смотрит, как репетируют актеры. Задумывается.
4: Нет. Это не моя песня.
2: Номер акробатов продолжается.
5: Мне по земле так не пройти, как он в воздухе.
6: Молодой человек не пройдет, а пожилой всегда пройдет. О!

Андрей перевозит ящик. К нему подходит человек в костюме медведя и хлопает по плечу, но он откидывает руку.

0: Верчу!
1: Подержи.
2: Андрею дают подержать лошадь. В то же время к нему подходит клоун с петухом на плече.
3: Петька.
0: Ярчук! Куда девался Ярчук?
2: На сцене показывают фокусы. В бумажный конверт наливается вода, исчезает. Конверт снова сворачивают и наливают исчезнувшую воду в бокал.
0: Вода?

0: Шампанское!
1: Дед Кузя вспоминает про свою грелку и достает. Хочет выпить. Наливает. Выпивает, а там молоко.

0: а? Через резину прошло.
1: Что?
0: Молоко. Вот это фу... Что это за фокусы?
2: Новый номер с дрессированным слоном. Слон садится на другого слона.

0: Вот слоны ничего, но маленькие бывают больше.
1: Слоны в количестве 5 штук держат друг друга.
2: Скорее бы уже, Андрей, никакого терпения нет.
3: Держу! Андрей! К старшему униформисту в темпе! Дело есть!

0: На сцену выкатывает клоуна. Тем временем Марина бежит к цирку. Все сельские замечают Андрея, метущего ковер на сцене.
1: Граждане, смотрите-ка, это Андрей. Это же наш Андрей.
2: Артист с метелкой.
3: Точно.
4: Ничего не понимаю.
5: Для того его колхоз воспитывал.
4: Что же это такое?
6: Андрюха! Не теряйся! Ищи свои! Глянь-ка сюда, Андрюха! Вот он!
0: Андрей оборачивается на крик и видит деда Кузю.
2: Скорей, скорей!
6: Не поддавайся, Андрей Левкович! Действуй!
7: Ясное дело, все подстроено. Артист!
8: Откуда этот коверный?
9: Он Фомина подменил. Тот сейчас ногу ушиб.
8: Как же так? Человека сразу на манеж? Непорядок.
0: Андрей падает в ракету и его подбрасывает под купол на перекладину. Он цепляется руками и ногами.
7: Ну что я говорил? Это у них все подстроено. Артист!
2: Какой артист? Он у меня на стройке работал. Золотые руки.
1: Придумает же.
2: Не знаю. Одно лицо.
10: С ума можно сойти. Что происходит на манеже?
11: Катюш, ну что играть? Это же внеплановый номер.
10: Да, играйте, что хотите. Вальс, галоп, что хотите.
11: Сетку.
0: Заносят сетку на сцену. У него двоится в глазах. Натягивают для прыжка Андрея.
6: Смотри, председатель.
5: Трю не повылазила.
6: А вот чтоб то не повылазила.
4: Дед Кузя.
6: А ты не втрывай в руководящий разговор.
0: У Андрея все плывет перед глазами. Внизу работники натягивают сетку. Марина со страхом наблюдает номер Андрея.
10: Ну что же стоите? Ну идите, играйте.
11: Ксюша, а что же играть? Партитуры нет.
10: Похоронный марш играйте.
6: Куда же эту нашу кадру забрасывают?
4: Уже не хулиган.
6: А это не хулиганство болтаться на бечевке. Вертай его.
4: Сам знаю.
0: Андрей отпускает перекладину и прыгает на сетку. Андрей лежит дома.
1: Лежи, сыночек мой любый, нельзя тебе вставать. Доктора говорят, у тебя нервный шок.
8: Нема мне никакого шока.
1: О, и я так думаю, нема у тебя шока. Тебе просто стыдно с хаты выйти. Стыдно людям в глаза смотреть. А главное, Маринка.
0: Андрей ковыряет бильце кровати.
8: Бегу. На красе эту бегу.
0: К нему в окно стучат. Андрей подходит и открывает окно. Это дед Кузя.
6: Здорово, Буфы! Андрей Левкович!
8: Здрасте, дедушка, здрасте.
6: Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. А к тебе не пробьешься, окопался.
8: Ну что вам, дедушка, что?
6: Андрюха, вот какая преамбула. Я сна лишился.
8: Чего?
6: Ну, я спрашивал Мишу Коленника, а тот бродяга смеется. Это, говорит, дед, атомная энергия.
8: Я вас не понимаю, дедушка.
6: Ну, я ж про цирк. Я ясно помню, что я налил дому в нее. А тут артист бумагой махнул. Я наливаю, а там фу.
8: Мне ваша забота, дедуся.
6: Ты знаешь, это для меня просто Андрюша.
0: Мама Андрея горячей кочергой подцепляет деда. Приходят Олеся с Яшей.
1: Куда?
8: Андрею.
1: Ну, по делу.
12: Не пущу. Дитя больное, горем убитое.
8: Момент. Сейчас будет стих. Я скажу вам, не шутя. Ваш Андрюха не дитя.
3: Ему не нужно докторов, поскольку он...
12: Здоров, как бык.
3: Ну, чёрт мне в рифму.
12: Зато правильно. Ну, слушайте, а ну давайте со двора. Чего вы мне тут цирк устраиваете?
3: Вы учтите, Андрея, же целая бригада.
12: Он нам очень нужен. Последний раз говорю.
3: Вы осторожней с холодным оружием.
6: Так, как бы оно было холодное.
12: Ух ты, старый. А ну, уходите сейчас же. Уходите со двора, говорю вам.
0: В дом забегает Олеся и подходит к Андрею.
12: Эй, артист. Ну, перестань валять дурака. Хочешь, помирю тебя с Мариной?
13: Увези ты меня отсюда, Олеся.
14: Слушай, Олеся.
0: Мама с кочергой бежит в дом. Андрей с Олесей выбегают через окно. Олеся везет Андрея на мотоцикле. Рядом едут Марина с Андреем.
15: Его, понимаешь, бригадиром каменщиком назначили. Сам глава колхоза распорядился.
12: А он что?
15: Притворяется больным.

0: А твой артист страдает.
1: Да понимаешь, полна хата охов да вздохов.
0: У каждого есть своя кахановка, свой уголок земли под небом, и живет его счастье.
1: А я ему что толковал? Счастье человека там, где он больше всего нужен людям.
2: Михаил с Олесей едут рядом. Марина с Андреем смотрят друг на друга.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

Слушайте, а замечательный фильм, между прочим. Как-то он, я даже его и не знала, о нем и не знала. А замечательный фильм, как мне кажется. Такой воскресный, отдыхательный. Как раз перед началом рабочей недели. И я, Ромашка, прощаюсь с вами вот как раз до завтра, до понедельника, до 10 утра. Будет новая рабочая неделя, будут новые коктейли и будет новая книга. Так что всем до завтра.

Каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас!

Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка Галаштаны, с ребячек лицом.

ты на платье, ты ради сиднишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний,

Не страшно, скажет он себе. Одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость души.

Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения

Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет.

Бонда, гость телерадио, захватывающие приключения и веселые песенки. Приходите сами и приглашайте своих друзей. Добро пожаловать на детское время!

радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов. Радио хорошего настроения.

0: улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года.
1: Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна»,

Здесь птицы не поют, деревья не растут.

под Курской и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок, дома ждет холодная постель. Пьяная соседка

на огонек. Белоскрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок.

0: Почувствуйте нашу чумачечью весну.
1: Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна, и нам не до сна.
0: Радио НВДА.